23.15 в столице, пятница на календаре. Ну и, собственно говоря, эти самые цветы, букеты и все такое прочее сейчас самый сезон. Так что можно, конечно, купить у продавцов возле метро, а можно куда-нибудь смотаться за город и там поднасорвать. Через пару минут Айда Ведищева, Simply Red и Pet Shop Boys на Ретро-ФМ.

0: Я всегда вот верю в Сыктывкар, потому что, ну, вот подзаработать там можно, а потратить вообще где угодно. 3.42 в столице, дальше на Ретро-ФМ Сиси Кейч, Виа Самоцветы и дуэт Якида.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

Сиси Кетчи, ее взгляд на действительность. Ну, действительно, если слишком молодой, то, пожалуйста, проходи вперед, дорогой. 3.55 в столице, и у нас через пару минут абсолютно точно движение вперед будет превалировать, потому что утренний экспресс на ретро-ФМ отправится навстречу новому дню под любимую вами и нами музыку на ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4.00 в столице, совершеннолетний, совершенно пятничный, совершенно утренний экспресс на Ретро-ФМ. Отправляемся!
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Это Сандра и предложение открыть, наконец-то, глаза. Ну, в смысле, ну чего ж, собственно говоря, спим, да спим. Надо просыпаться. 4.06 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Мы просыпаемся и открываем глаза и уши.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 5 июня, на календаре пятница. Сегодня финансовые личные вопросы будут решаться чуть проще, но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс. Итак, Овны, звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя. Тельцы, теплое, щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет. Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу. Раки, в критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями, ну, они вам помогут. Львы, отношения после полудня приобретут теплый, конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров. Девы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый реальный результат. Весы, наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим. Скорпионы, если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта, постарайтесь спокойно все обговорить. Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными. Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый реальный результат. Водолеи, деловые процессы потребуют вашего внимания, не заглушайте их внешней вот этой вот самой активностью. Рыбы, работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат. Всем отличных результатов неожиданных.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

4.15 в столице. Это великий Херби Хэнкок и его великая Рокет. И если вдруг у кого-то сейчас вдруг возникла идея прям вот изобразить что-нибудь такое брейк-данс, будьте осторожны, пожалуйста, друзья, потому что, ну, вот спросонья, мало ли что там, куда и как законтачит у нас здесь с вами пятничный утренний экспресс навстречу новому дню. Мы мчим, конечно, под любимую музыку на Ретро-ФМ.

0: Потанцуем. Это Демис Русос и его предложение. Но у меня предложение совершенно другое. Полистаем. Странички календаря нас ждут, друзья. Никто, кроме нас, не полистает их. 4.30 столица.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Утренний экспресс, пятничный на Ретро-ФМ. Ну и календарь у нас, как всегда, на календаре пятница. 5 июня 2026-го, день рождения сегодня отмечает телеведущий, продюсер, актер, музыкант Валдис Пельш. В его послужном списке создание группы «Несчастный случай», участие в играх КВН, введение популярнейших телепрограмм, продюсирование интереснейших проектов, например, фильмы про Антарктиду и про восхождение на Эверест. Это все он. У Валдиса две телевизионные ТЭФИ за «Угадай мелодию» и за программу «Розыгрыш». Поздравляем его. Указом императора Петра I 5 июня в 1706 году в Москве был открыт военный госпиталь, который стал первым государственным медицинским учреждением России. Ныне это главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. В здании больницы была в то время открыта также первая медико-хирургическая школа. Сейчас главный военный клинический госпиталь по праву считается одним из ведущих в России, а его авторитет и высочайший профессионализм врачей признается во всем мире. В этот день, в 1783 году, французские изобретатели, братья Монгольфье, впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат. Воздушный шар, изготовленный из бумаги с прокладкой из льняного полотна, поднялся на высоту в 1800 метров. Первый полет состоялся без пассажиров. Ну, оно и хорошо. Сегодня Всемирный день окружающей среды. Он был провозглашен Генассамблеей ООН в 1972 году. С начала празднования в 1972 году жители многих стран провели многотысячные мероприятия, начиная с уборки вокруг своего дома, посадки деревьев и заканчивая борьбой с преступлениями против дикой природы. За эти годы тысячи людей из разных стран приняли участие в специальных мероприятиях по защите окружающей среды. Этот день дает возможность каждому из нас принять на себя ответственность за заботу о нашей планете. Взяли в руки метлы и пошли подметать.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Бритни Спирс и ее традиционная. Давай-ка, малыш, еще разочек, что именно нужно повторить, конкретно не указано. Поэтому можем повторять все, что вот сейчас за благорассудится. 4.42 в столице. Повторяем и слушаем музыку на Ретро FM. Через пару минут Джой, Абба и Игорь Николаев.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Новый день.

0: все мы немножечко Валерии, потому что вот группа Joy и обращение, мол, ты королева моего сердца и все такое прочее. И как же с этим всем быть в 4.56 в Москве? Конечно, всем этим быть, потому что нужно как-то бодриться, веселиться и навстречу новому дню отправляться. Утренний экспресс на Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

0: говорить или не говорить, любовь или не любовь, Наташа Ветлицкая, в общем, в этом смысле точно все знает, но мы сейчас чуточку больше узнаем. 5.07, столица, утренний экспресс на Ретро ФМ и звезды.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, пятница, 5 июня. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще, но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс. По очереди. Овны. Звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя. Тельцы. Теплое, щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет. Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу. Вот тогда. Раки, в критической ситуации избегайте спешки, будьте в контакте с друзьями, они, собственно, вам и помогут. Львы, отношения после полудня приобретут теплый конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров. Девы, методичный, последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый, реальный результат. Весы. Наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим. Скорпион. Если с домочадцами возникает напряжение, не уходите от конфликта. Постарайтесь спокойно все обговорить. Стрельцы. Рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными. Козероги. Методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый реальный результат. Водолеи. Деловые процессы потребуют вашего внимания. Не заглушайте их внешней вот этой самой активностью. Рыбы. Работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат. Работаем, друзья!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Любовь оторвала от суеты. От суеты. Вообще не знаю, что вас оторвало прямо сейчас от суеты. Вы мне прямо сейчас все это и расскажете. Позитив на Ретро-ФМ. Мы ждем от вас всякие позитивные сообщения. Это где эти самые сообщения нужно писать? Это официальный канал в Максе Ретро-ФМ. Там есть специальный пост, под которым нужно делать комментарии. Пост называется «Позитив». Вот под этим постом вы пишете, что с вами сегодня произошло, что вы думаете, что с вами сегодня произойдет, что вчера с вами произошло. Все самое позитивное вы нам выкладываете. Я все это зачитываю. Самый позитивный вариант мы поощряем. Тостером! 5.18 в столице. Утренний позитив для вас и утренний экспресс для вас. И Илья Глебов для вас.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро-ФМ!

Ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне не пришла?

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Сиси Кетчи, ее непростые отношения с тем, кто ее подвозит. 5:30 в столице, и у нас очень простые отношения с ежедневником.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, и у нас новые истории, исторические, естественно. 5 июня 2026 года на календаре, пятница. Сегодня отмечается День образования российской полиции. Именно 5 июня в 1718 указом Петра I была учреждена должность санкт-петербургского генерал-полицмейстера, начальника главной полицмейстерской канцелярии. И также был издан руководящий документ по должности, в котором была сформулирована программа деятельности полиции, определены ее роль и место в российском государстве. Поэтому сегодняшнюю дату можно считать совершенно точно профессиональным праздником сотрудников российской полиции. День рождения сегодня празднуют шоумен, телеведущий, продюсер Вальдис Пельш, профессор МГИМО, писатель, телеведущий, ответственный за умников и умниц Юрий Вяземский, тренер по синхронному плаванию, заслуженный тренер России Татьяна Покровская, американский киноактер и певец Марк Уолберг, актриса эстрады, кино и телевидения, пародистка Елена Воробей, российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Лепницкая. 5 июня в 1744 году в Петербурге был основан императорский фарфоровый завод. Первое в России и одно из старейших в Европе фарфоровых производств. Сегодня в ассортименте завода насчитывается более 4000 наименований изделий различных по форме и росписи. А эксклюзивные позиции представлены в Эрмитаже, в Московском историческом музее, в Лондонском музее Виктории и Альберта, в Нью-Йоркском Метрополитен-музее. По народному календарю именно в этот день на Руси было принято сажать огурцы. А приметы такие: если дождь, то и все лето будет дождливым, но урожайным. Утром туман, к жаркому и сухому лету. Этот день богат на имя...

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну, знаете, народ, я давно такого позитива пятничного не видал. То ли Глория Гейнер здесь накричала, то ли у вас все хорошо. Начну вот по очереди. Доброе утро, страна. Я с утра уже на кухне стряпаю перепечи. Правильно я, наверное, сказал. Удмуртские пирожки. Все потому, что ко мне сегодня приезжает подруга детства из Глазова. Вот буду ее потчевать пирогами. Всем желаю сохранять отношения детства, ведь так много чего есть вспомнить. Всем позитивного дня. Оксана из Соликамска. Оксана, ну, перепечи присылайте, что ли. Добрый день, доброе утро. Хочу поделиться своим прекрасным настроением. У меня сегодня день рождения. Немного грустно, потому что я нахожусь далеко от дома и не могу быть рядом со своей семьей, но я бесконечно счастлива. Потому что, несмотря на это, мы рядом в сердцах друг друга. Огромное спасибо моим друзьям, которые ровно в полночь без спроса и предложения ворвались и завалили поздравлениями, улыбками и своим теплом. Ценю, люблю всех близняшек этого дня с днем рождения. Екатерина из Благовещенска. Катя, ну я не знаю, что там у вас с близняшками, но я понимаю, что вас завалили прям. И еще раз, вчера, доброе утро, Ретро-ФМ, вчера были с женой Лизой на УЗИ. Узнали, что у нас будет девочка, назовем ее Аней. Это вот и есть настоящее счастье и позитив. Пусть у каждого будут такие позитивные эмоции. Всем теплого, веселого, хорошего лета. Знаете, что Алексей из Омска? Не у всех такие веселые эмоции. Я поздравляю Алексея из Омска, потому что у него там с женой Лизой на УЗИ что-то такое случилось. Ура!
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама.
2: Жарко. В диалог авто еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада Хавейл и Чанган по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Так, о, прям нарядился и готов к важной встрече. Мы тоже не просто так спали на всех боках. Мы тоже прям сейчас готовы. Прям все встали. 5:57 в столице. И готовимся к новому пятничному дню. Ну и при этом позитивные новости, пожалуйста, присылайте к нам на официальный канал Retro FM в Максе.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Это потираем ее разборки с тем, как вот любить и как жить. 6.07 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Сейчас будем разбираться, как любить и как жить. Ну, потому что у нас есть звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 5 июня, пятница. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще. Но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс. По очереди. Овны. Звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку. Желательно занять позицию наблюдателя. Тельцы. Теплое и щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет. Близнецы. Во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу. Раки. В критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями. Они вам помогут. Львы. Отношения после полудня приобретут теплый, конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров. Девы. Методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый реальный результат. Весы. Наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим. Скорпионы. Если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта, а постарайтесь спокойно все обговорить. Стрельцы. Рабочая поездка и встреча вне офиса будут очень продуктивными. На минуточку. Козероги. Методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый реальный результат. Водолеи. Деловые процессы потребуют вашего внимания. Не заглушайте их внешней вот этой вот самой активностью. Рыбы. Работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат. Ну, мы за результат бьемся.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: gonna spend my life being a co-op.
1: Retro. Retro FM.
2: Позвони мне, позвони.

Ходят дни, что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: Позитив на Ретро FM. За хорошими новостями к нам.
1: За хорошими новостями к вам, друзья. Вы самые, что ни на есть, хорошие новости мне присылаете, я их зачитываю. Самая хорошая новость будет премирована, естественно, тостером любимым нашим 616 в столице. Меня зовут Илья Глебов, это утренний экспресс на Ретро FM. И у меня здесь, конечно, совершенно позитивные новости. Ну, например, доброе утро. Сегодня я очень счастливая. Женщина, муж приготовил завтрак вкусный на столе, букет роз, розовых, моих любимых, и подарок, и все это в честь годовщины совместной жизни. 34 года. Очень сильно люблю мужа и тоже его поздравляю. Вот такой позитив у меня сегодня. И крылья на спине! Это Ирина из Перми. Ира, машите крыльями, машите. Ну, здесь вообще я не знаю даже, что делать. В 5 утра жена разбудила, сказала, что собралась рожать. Встал, оделся, жену в роддом, сам на работу. Слушаю Ретро FM, но мыслями со своими деточками. Желаю всем добра, здоровья, Саня. Саня, я очень переживаю за вас. Напишите мне что-нибудь. Макс, официальный канал Ретро FM в Максе. Пожалуйста, пишите туда все, что считаете позитивным. 6:17 в столице, мы продолжаем.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро FM.
2: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Дуна Саммер, абсолютно точно. Абсолютно точно, диско суперхит, и абсолютно точно нам с этим нужно что-то сделать. Я предлагаю нам нырнуть в календарь, ну, потому что как-то нужно соответствовать величине. 6.30 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Ну что ж, на календаре пятница, 5 июня 2026-го. День рождения сегодня отмечает телеведущий, продюсер, актер, музыкант Валдис Пельш. Его в послужном списке создания группы «Несчастный случай», участие в играх КВН, ведение популярнейших телепрограмм и продюсирование интереснейших проектов, например, про Антарктиду и про восхождение на Эверест. У Валдиса, помимо прочего, две премии ТЭФИ за «Угадай мелодию» и за программу «Розыгрыш». 5 июня в 1954 году состоялось открытие Московского театра эстрады, театральная площадка, с которой в качестве режиссеров сотрудничали Павел Хомский, Александр Ширвиндт, Марк Розовский, Роман Виктюк и другие. Именно в театре эстрады организовывались авторские вечера Михаила Жванецкого, Семена Альтова, Михаила Задорнова и многих-многих других. А в цикле «Эстрада молодым» на сцене театра дебютировали Филипп Киркоров, Александр Серов, Наня Бергвадзе и другие именитые артисты. Сейчас художественным руководителем Московского театра эстрады является Геннадий Хазанов. Сегодня день эколога. Профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей, экологов-активистов. Профпраздник был установлен президентом России в 2007-м и отмечается ежегодно во Всемирный день окружающей среды. По традиции в этот день устраивают субботники, шествия, флешмобы. Всех причастных к дню эколога мы от души поздравляем. Еще сегодня отмечается праздник солнечных зайчиков, день позитивных отношений, день полевых цветов, день кетчупа и день резиновых уточек в ванной. Так, ну, вы там не очень-то, этих уточек-то в ванной. На работу кто пойдет?
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: Позитив. 6.42 в столице. Утренний экспресс на Ретро FM. Во всю мчим. И я читаю ваши совершенно позитивные сообщения. Доброе утро, Ретро FM. Хочу поделиться своим прекрасным настроением и передать его всей моей любимой Караганде. Это Тимур. Тимур, привет и вам. Доброе утро, Ретро FM. Сегодня у нашей дочки Лукерьи день рождения. Ей исполнилось 6. 6! Вы можете себе представить? Это я от себя. Уже зажгли свечи на торте. Она довольная, разбирает подарки. Когда счастлив ребенок, счастливы на минуточку и родители. А Артем из Нижнего Новгорода. Артем, привет. Лукерье, тоже привет. Доброе утро, любимое радио. У меня сегодня своя радость. После 6 лет химиотерапии наступила ремиссия. Вчера получила результаты. Жизнь прекрасна. Идет дождик за окном, а ты с утра лыбишься. А внутри такая радость. Всем хорошего денечка. Наталья из Ростова-на-Дону. Наталья, ну, я не знаю, чем вашу радость перебить. Могу тостером. Тостер ваш. Ну, в дополнение к вашим улыбкам. 6.43 в столице. Мы продолжаем. Утренний экспресс на Ретро FM.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро FM. Реклама.
2: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города.
3: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
4: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе. Феномен будущего. Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постельными. Террасы и балконы с видом на Волгу. Феномен будущего. Жизнь на высоте.
5: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созетектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
6: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
7: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: 6.56 в столице, и это тот самый момент, когда мы заканчиваем наш утренний экспресс. Он, собственно, на этой самой африканской местности остановился, а дальше для вас первая смена. Саша, Рита, первая смена на Ретро-ФМ. Через пару минут буквально. Меня зовут Илья Глебов. Будьте здоровы.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
4: Погода на Ретро-ФМ.
5: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: УАЗ вас строит, строит для чемпионов. УАЗ вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
2: Не оферта.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
10: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
11: Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице уже 7.00, пятница пришла, 5 июня. Всем здравствуйте от первой смены. Ну давайте, давайте просыпайтесь. Начать хотим с новостей. С нами Вадим Ривман. Давайте послушаем.
1: Я здесь с ними. Привет. Доброе утро. Итак, Владимир Путин ответил на 26 вопросов от руководителей ведущих мировых информагентств. Встреча прошла накануне в Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума. Обсуждались темы СВО, переговоры по украинскому урегулированию. Также в ходе встречи были заданы вопросы об отношениях России с Казахстаном, Китаем, Индией, Азербайджаном. Президент говорил о возможной роли России и Египта в снижении напряженности на Ближнем Востоке. Западные компании, в том числе американские, изучают условия возвращения в Россию. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. По его словам, иностранные фирмы смогут вернуться в Россию на более мягких условиях, но только если при уходе с рынка они передали бизнес местному менеджменту и сохраняли работу. Ранее о желании американских компаний вернуться в нашу страну на ПМФ сообщил глава американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Нижняя палата американского парламента одобрила законопроект об ужесточении антироссийских санкций, оказании дополнительной помощи Украине. Законопроект предусматривает возможность повышения таможенных пошлин на российские товары и услуги до 500% и выше. Одобренный палатой представителей законопроект также предусматривает выделение Украине по 300 миллионов долларов в качестве военной помощи в этом и в следующем году. Росприроднадзор намерен усилить меры ответственности за нелегальное содержание редких животных и их отлов. А об этом рассказала глава ведомства Светлана Родионова. Она отметила, что эта проблема стоит очень остро и в первую очередь касается содержания медведей, диких кошек и приматов. По ее словам, только за последние 5 лет органы Росприроднадзора изъяли почти 100 животных, а силовые ведомства выявляют случаи незаконной транспортировки и экспорта редких видов. Ну и последнее. В США привлекательные сотрудники полиции с потерянными собаками свели с ума сотни женщин. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост». Полицейское управление города Энглвуд опубликовало на своей странице в соцсети несколько фотографий, на которых изображены полицейские в форме с потерянными собаками на руках. Симпатичные правоохранители с атлетическим телосложением предлагали жителям города забрать бесхозных животных. Вскоре выяснилось, что многих женщин куда больше заинтересовали сами молодые мужчины в форме, и многие американки признались, что готовы взять бездомную собаку, но только вместе с полицейским. И еще назову курсы валют: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!
2: Саша и Рита в утреннем шоу. Первая смена на Ретро FM.
0: 4:08 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Саша, Рита, на местах чем займемся сегодня?
3: Ой, мы сегодня, знаешь, чем только не будем заниматься. Вот прям с утра споем, потому что у нас же нейрохит впереди.
0: Да, особое мнение. По-прежнему собираем ваши голоса на актуальную тему.
3: Да, и, конечно же, у нас есть тема. Ну подожди, ну что ты в 7.04 взял?
0: Что ты давишь?
3: Что ты давишь? Я еще даже чай не пила. Музыка у нас классная будет.
0: Всем приятного аппетита, всем классного пятничного настроения. Но что касается классной музыки, как говорит Рита, ну здесь только такие, как Роксет, The Look. Начнем с них.
2: На Ретро FM.

0: настойчивость и поддержка помогут удержать баланс.
1: Овнам звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя.
0: Тельцы, теплые и щедрые отношения к коллегам укрепит авторитет.
1: Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу.
0: Раки, в критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями, они вам помогут.
1: Львы, отношения после полудня приобретут теплый и конструктивный тон, это хороший момент для переговоров.
0: Девы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый и реальный результат.
1: Весы, наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим.
0: Скорпионы, если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта, постарайтесь спокойно все обговорить.
1: Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными.
0: Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый и реальный результат.
1: Водолеи, деловые процессы потребуют вашего внимания, не заглушайте их внешней активностью.
0: Рыбы, работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат.
1: Просыпайтесь, ребята, пятница!
2: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 13, настроение пятничное, солнце летнее. Что еще надо? Ну, хиты будут обязательно. Сейчас поговорим.
1: Сейчас будет еще прекрасная новость. Как раз для пятницы в 7.14, когда кто-то такой: ой, надо позавтракать, но помочь своему пищеварению и вообще. А я вам расскажу. Употреблять вино с утра полезнее, чем вечером. Сказали эксперты. Но я на всякий случай скажу, что может влиять на здоровье.
0: Теперь еще и утром. Хорошо.
1: Но, поговаривают, вино помогает желудку быстрее переваривать еду, разгоняет обмен веществ. А, ух, я постараюсь прочитать это в 7 утра. Ресвератрол, о, как у меня получилось,
0: да,
1: в красном вине мешает организму запасать жир и быстрее сжигает его, если выпить за завтраком.
0: Остается один открытый вопрос. Вечером понятно для чего. Утром мы только что узнали, как вино в обед действует. Звонить итальянцам, испанцам.
1: К нам сейчас редактор Светлана подошла прям с какой-то непонятной.
0: Напрашивается эксперимент.
1: Ну что, мы сейчас, а потом вам расскажем.
0: Но только в научных целях.
1: Абсолютно.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем. На ретро-ФМ.
1: А между тем, готовьтесь, ребят. Ну, если не готовы, мы предупреждаем просто, что сегодня день, когда улыбается фортуна, так что у вас нет никаких шансов вот сегодня грустить и говорить: «О, я неудачник, мне не везет, почему все так складывается?» Нет, нет, нет, сегодня такого человека не будет, не найдется вообще на всей планете. Потому что 5 июня, день календаря, отмечен вот какой-то особенной удачей. Ну, в честь богини фортуны, понятное дело. Мы сегодня и будем говорить про тему везения. Да, вот случалось ли с вами такое, когда это происходило, как будто бы случайно? И вот если бы вам несказанно повезло, как бы вы поделились этим счастьем? Вот такой вопрос хочется сегодня задать всем слушателям. Вот поделилась или
2: да.
1: Моя прелесть?
2: Нет, слушай, ну, во-первых, зависит от количества счастья.
1: Вообще, как бы, да. Если один нолик прибавить, то, пожалуйста, половину забирайте.
2: Во-первых, правильно 10% отдавать. Вот на нужды. Если прямо, вы представляете, пришли большие количество денег.
1: Это ты в суде будешь говорить, почему ты 13% не отдавал.
2: Да, а я 10 нуждающимся отдавал.
1: Просто да, я слышала, что 10 надо отдавать.
2: С родителями всегда, это 100%, у нас так принято. Вот. Ну, вам, если что-то надо, ну ладно, что, ну попросили бы попрошайки, в конце концов.
1: Как это гуманно с твоей стороны.
2: Да нет, мне кажется, правда, представляешь, вот если ты выиграешь какую-то огромную сумму денег, у меня всегда есть мечта, и была мечта, и будет мечта, если бы у меня была вдруг случайно сумма денег, конечно, приюты для животных. Хотя все знают мою страсть, я бы точно абсолютно помогла. Вот. Ну, а дальше там себе что-то как-то, да.
1: Ну, может, футбольный клуб себе какой-нибудь куплю, да?
2: Нет. А я, кстати, у меня никогда не было такой мысли. Ну, это ж сколько денег-то должно быть?
1: Денег много, но зато ты можешь навести порядок там, а не вот это вот все чувствовать боль на протяжении десятилетий, когда все никак до чемпионства не дождешься.
2: Уговорил, забрали долю родителей, простите, мне нужно футбольный клуб покупать.
1: Ну, папа, я думаю, одобрит.
2: Папа одобрит.
1: С мамой поговорим.
2: Поговорим.
1: Сестра, я тоже думал, что я на что-то претендую. Не, извини, тут дело важное.
2: Ты красивая.
1: Да, тебе и так уже повезло, вот так скажем. Ладно, ребят, к вам вопросы. Вот, а вы скажите, делитесь своей удачей. Если вот вам сегодня день фортуны, да, несказанно повезло бы. Как бы вы поделились этим счастьем? Пишите. Можно в Максе писать, можно в группе «Первая смена» ВКонтакте.
2: Да, можно купить какую-то соцсеть, если вам вдруг повезет. А вот и там наши фотографии разместить. Такие большие, красивые. А мы все с удовольствием прочитаем.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама. Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфабанк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Так что вот прям таким текстом вчера и сказали тебе.
1: Да ты представляешь, я такая, ну ладно, нет, так нет. Опять тогда шуточки про бывших буду по радио
0: говорить.
1: Да-да-да,
0: но это вот все про странные разговоры, которые у Маргариты случаются в процессе жизни. А можешь все-таки рассказать подробнее вот интересных людей, которых мы можем встречать каждый день вот так сходу? Что за человек тебе вчера попался?
1: А мне? А ты хочешь, чтобы я прям рассказала?
0: Да-да-да.
1: Ну хорошо, это, ну, обычная ситуация в сауне, когда женщина, во-первых, говорит, что, ну она ж стерка, поэтому...
0: Во-первых, уважаемый, слушай, я хочу сделать ссылочку, помните, да, что сауна это для налаживания работы
1: после
0: сердца,
1: спорта,
0: сосуда. Мы
1: да.
0: говорили о том, что это полезно. Поэтому если зовут сауну, надо сначала согласиться, здоровье
1: да.
0: поправить, а потом уже все остальные
1: она
0: эти глупости.
1: Мне сразу сказала,
0: пожалуйста.
1: А ничего, что тут мятой пахнет? Ну просто я шестерка ноги намазала, ну ты же понимаешь, да, у меня шестерки ноги куда идут?
0: Конечно,
1: вот,
0: понимаю,
1: это,
0: сказала
1: окей,
0: Рита.
1: Астрология. Потом подошла к кулеру, она говорит, а зачем вам волосы сушить? У вас же кудрявые. Так и идите. А вы не стали сушить? Я говорю, ну вы же сказали, не буду сушить. Она говорит, ну правильно, мне вообще нужно сушить. Я же это, ясновидящая.
0: Вот. На этом моменте сделаем паузу. Потом, что о муже?
1: Что? Потом она говорит, ну сейчас муж вам найдем. Вам кто нужен? Лет 18 олигарх? А я думаю, да я даже не знаю. Можно чуть-чуть побольше,
0: конечно,
1: чуть поменьше.
0: Конечно, интересное сочетание, но можно, да, вот чуть-чуть
1: да.
0: в разные стороны.
1: Я говорю, можно чуть-чуть постарше и менее богатого. Она говорит, ну все, запишите мой номер. Олигарх доставочки, так
0: просто,
1: сказать,
0: как вы понимаете, что, ну, с другой стороны, почему только наш коллектив должен все это выслушивать?
1: Конечно,
0: да, вы должны понимать, какая здесь атмосфера
1: нет,
0: царит и что происходит с людьми, работающими на RetroFM каждый день.
1: Да, а самое интересное, я что, правильно, дала номер, не задумываясь. Я так и записала, ищут мужа. Вот.
0: Это называется доверие. Да. Вот в прошлый раз духи были, сейчас, глядишь, и мужа так же подвезут.
1: Ну, духи за 5 тысяч продавали, понимаешь?
0: А, кстати, где ближайший маркетплейс? Потому что обещали подвезти.
1: Это нужно спуститься в метро. Там все оригиналы. Когда тебе говорят, слушайте, реально, в одном из очень крупных магазинов распродажа. 5 тысяч берите. И ты такой, да я же доверяю людям, я одной свой номер дала.
0: А есть там такая акция, типа, 3 по цене 2. И берешь двух подруг, сразу идешь. И можно свадьбу в один день, как
1: меня
0: в голливудском кино делать.
1: Поумнее, они не купят. А я что, ну, это щедрая душа.
0: Вадим Ривман, щедрая на новости душа. На
2: расскажу. Да, привет, доброе утро. Итак, в общественной палате предложили переводить многодетных на гибкий график работы. Замсекретаря общественной палаты России Владислав Гриб предложил законодательно закрепить право многодетных родителей на гибкий график работы в период летних школьных каникул. По его словам, такая мера особенно актуальна летом, когда школы и детские сады закрываются на каникулы. Не все семьи имеют возможность организовать присмотр за детьми, так как путевки в лагеря покрывают лишь часть сезона, а помощь бабушек и дедушек доступна далеко не всем. Мошенники обманывают россиян на сервисах поиска попутчиков. Под предлогом бронирования места злоумышленники отправляют жертвам фишинговые ссылки для кражи данных. Об этом сообщил эксперт Народного фронта, аналитика Галактион Кучава. Для оплаты места аферисты предлагают перейти на поддельный сайт, где жертву просят зарегистрироваться, ввести личные данные, в частности банковские реквизиты, но после этого деньги со счета пользователя списываются, а все переписки удаляются. В Кремле рассказали, посетит ли Владимир Путин чемпионат мира по футболу. Президент России не планирует приехать на Мундиаль в Соединенные Штаты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал цены билетов на матч чемпионата мира по футболу. Он также отметил, что его администрация может рассмотреть сложившуюся ситуацию с неоправданно высокой стоимостью билетов. Напомню, чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Матчи организуют в США, Мексике и Канаде. Летом Москва превратится в огромный музей под открытым небом. В столице с 10 по 14 июня пройдет фестиваль «Времена и эпохи», который войдет в программу проекта «Лето в Москве». Основные события запланированы более чем на 30 площадках в разных районах города. Флагманскими точками станут ландшафтный парк Митина, кинопарк Москино, парки «Радуга» и «Покровская-Стрешнева». В программе заявлены 15 масштабных реконструкций сражений, больше 1000 часов мастер-классов, выставки, театрализованные представления, исторические постановки. Главная тема фестиваля в этом году – время быть вместе. Акцент сделают не только на военной истории, но и на культурном наследии России, литературе, театре, музыке и танце. Вход на большинство площадок будет свободным. И еще курсы валют – доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86,27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 7.36. Ну ладно, а вот у нас есть первая смена. А если нейросеть бы этой видоизменила, как бы тогда мелодия пошла?
1: Первая смена.
0: Вот. Ну, может быть, да, это если бы она не сильно старалась. Вот. А так, конечно, если задание дать, качественный промпт прописать, то, наверное, будет звучать получше.
2: А мы узнаем это, собственно. Через несколько минут у нас будет игра «Нейрохит». Там можно с нами попеть, там можно сродиться с нейросеткой, там можно выиграть беспроводные наушники.
0: Что? Приветствую врачующихся нейросеть. Сродниться с нейросетью.
2: Сродиться. Просто.
0: Ну, теперь объявляю вас семьей или что?
2: 23-24-883, код Москвы, 495, звоните, а там посмотрим.
3: Реклама.
4: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь. Ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
5: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй. В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Вечеринка. Ретро-ФМ.
7: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
8: В неповторимом миксе. Каждый день.
7: Ровно в 21.00. Вечеринка. Ретро-ФМ.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Итак, в битву за беспроводные наушники, может быть, подписку на музыкальный онлайн-сервис вступает Владимир из Ленинградской области. Здравствуйте.
1: Да, доброе утро.
0: Добрейшего. Доброе утро. Как у вас лето началось, Владимир? Рассказывайте.
1: Лето началось? Ну вот именно что у нас началось лето. Вот то, да.
0: Даже туда
1: этого
0: добралось.
1: До было не очень, но сейчас замечательно все, прям лето чувствуется.
0: Это прекрасно.
1: Все.
2: Супер.
0: Это кайф. Давайте вот с таким же настроением вступаем в игру. Две подсказки, слова остались прежними, только музыка поменялась. Хит очень известный, как и исполнитель. Готовы?
1: Давайте, конечно.
0: Послушаем.

0: Вот так.
1: Знакомые, но я, наверное, не меломан, чтобы так сразу с первого выстроить.
2: Да, но вы можете кого-нибудь назвать, хотя бы случайно предположить, какого-нибудь исполнителя, о котором сходили с ума. Были все влюблены, да. Ну, особенно женская половина, конечно, нашей страны.
1: Ну, итак, понятно.
2: Кого-кого?
1: Нет, давайте, нет, не скажу.
2: Хорошо, тогда вторая подсказка. Есть, попытаем счастье.

0: Нет.
1: Чуть-чуть даже настроение ВИА такого навеяло. Вдруг зажглись.
2: Наверное, навеяло, да, но я
1: не готов вам... Ладно, давайте тогда ответ послушаем. Я тебе не подойду. Ну, а теперь поняли по голосу, кто это?
2: Ну, конечно, да.
1: Так, что-то связь немножко скачет.
0: Но мы услышали, конечно же, да.
1: Да, Евгений Белоусов, «Золотые купола». Вот этот хит и исполнитель были загаданы. Ну что, в таком случае сегодня подарки остаются у нас.
0: Ну это ничего, это как всегда. Мы говорим, это к лучшему, значит, вы нам можете еще раз дозвониться и уже хоба, вот так вот спеть с нами и забрать себе.
1: Да, спеть, кстати, можно и уже сейчас, когда оригинал зазвучит, потому что эту мелодию мы точно все помним, знаем и любим.

я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня, 5 июня, день, когда улыбается фортуна. Да, делитесь ли вы своей удачей, спросили мы вас. Но перед тем, как сообщение начнем читать, хочется отметить, вот что есть такой один профессор психологии Ричард Вайзман, и в своей книге он пытался вывести научную формулу везения. В общем, 4 главных фактора вывел. Зоркость к возможностям. То есть везучие люди, они расслабленные, поэтому замечают случайные шансы, объявления, совпадения. Mm-hmm. Вот, в том числе случайные знакомства, Маргарита.
2: О, мне.
1: Да. Слушание интуиции. Удачливые люди доверяют своему внутреннему голосу, ну или, как говорят, шестому чувству. Еще ожидание успеха. То есть они искренне верят, что будущее им принесет что-то хорошее, ну, позитивный настрой, мы все слышали, знаем. И трансформация неудач. Вот это важно, и особенно про психологию. Везучие люди мгновенно находят плюс в любой осечке. Ну, типа, принцип «все к лучшему». Mm-hmm. А еще, да, книга, вот, книга «Достигатор» я в молодости когда-то прочитал. Тоже хорошая, легкая, развлекательная такая, про то, как некоторые люди пытались вот создать схему, по которой им везло в жизни. Ну, собственно.
2: А я прочитаю про сообщение Анны. Мы сегодня еще обсуждаем, вот если бы у вас случилась какая-то фортуна, повезло бы вам, поделились ли вы. Анна пишет, поделилась бы, конечно, я всегда рада, когда приходит такая фортуна из Кемерово. А Ирина пишет, я еще в СССР выиграла в спринте 5 рублей, отдала маме и была так рада, что помогла семье.
1: Алексей пишет, если бы мне улыбнулась фортуна и денег куры не клевали бы, я бы старался не засветиться, чтобы никто не знал обо мне, о моем везении. Ну, а то мало ли. Но я не жалел бы денег на благотворительность. Часть отдавал бы малоимущим. Я расходовал бы их разумно, осуществлял бы заветные желания.
2: Ирина пишет, если бы мне несказанно повезло, я бы 2/3 отправила на строительство приютов для животных, домов для престарелых и помощь больным деткам. А давайте все загадаем желание, чтобы такому светлому, прекрасному человеку с такими намерениями повезло.
1: Да, хорошо бы. Ну что, ждем ваши свежие сообщения в соцсетях. Обязательно почитаем, разберем. Возможно, еще выведем некоторые секреты удачи и счастья.
2: Конечно, ведь есть, например, такие. Назар нам пишет, так хочется поделиться, а нечем. Ну когда уже придет желание и удачи. Ждем. А мы тоже за вас сейчас загадаем, чтобы ко всем пришло в конце концов.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
8: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
8: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
8: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
8: Подробности на сайте retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: столице уже 8. Первая смена на Retro FM встречает пятницу вместе с вами. Да, какие хиты намечаются? Но о хитах потом. Сейчас сосредоточимся на новостях. Вадим Ривман.
1: Обязательно сделаем это. Доброе утро. Итак, первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре этого года. Это означает, что она появится на российском рынке, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная первая в мире генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги, но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, сообщила Скворцова. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе на несколько дней прекратили свободную продажу бензина. За продажей топлива будут следить на заправках должностные лица, которые планируют фиксировать номера машин. Глава Крыма подчеркнул, что все экстренные службы, силовые структуры и муниципальный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. Аксенов попросил местных жителей с пониманием отнестись к ситуации. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что зачастую в вакансии пишут от 100 тысяч рублей, а на собеседовании предлагают только 50 тысяч. По мнению парламентария, следует обязать работодателей раскрывать в вакансии структуру зарплаты. Оклад, премии, надбавки. Нужно также создавать открытый реестр недобросовестных работодателей на сайте Роструда. В России хотят ввести уроки эмпатии в детских садах. Детей важно учить доброте, сопереживанию и как поддерживать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. Уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса наряду с уроками счастья. Это формирование внутреннего мира, реакции на какие-то внешние события, отметил общественник. Ну и последняя акула по кличке Ритинья стала животным-оракулом сборной Бразилии. Она уже выбрала команду победителя стартового матча в группе С чемпионата мира по футболу этого года. Латиноамериканская команда начнет участие в турнире международного уровня с встречи с марокканскими футболистами. Это произойдет 14 июня. Бразильцы нацелены завоевать рекордный 6-й по счету титул чемпионов мира. По прогнозам оракула, удача на их стороне. В аквариуме в Рио-де-Жанейро на глазах у многочисленной публики акула Ритинья выбрала ящик именно с бразильским флагом вместо марокканского. Еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: Три минуты девятого в столице. Доброе утро. Что должен сделать порядочный гражданин, слушающий ретро-ФМ с утра пораньше, как только проснулся?
1: Он должен сделать, во-первых, погромче. Во-вторых, сделать голосование, настроиться на него, написать нам, проголосовать в особое мнение. Отстань, а? Че ты задал так вопрос? Вот.
0: Я подумал, просто что ты жвачку жуешь, и вспомнил, как у нас в школе говорили, сейчас я достану ее, и волосы вот так угрожали нам.
1: Нет, я просто перепутала слова.
0: Я так, просто люблю говорить можно? И жевать одновременно. Ладно, ребят, у нас особое мнение намечается. Там, правда, очень важен ваш голос. Оставьте. Его там касается дела удачи. Ну, правда, классная тема. Да, а что касается хитов, и Type Set The World on Fire прямо сейчас.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на пятницу, на 5 июня. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще. Но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс.
2: Овны, звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя.
1: Тельцы, теплое и щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет.
2: Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу.
1: Раки, в критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями, они вам помогут.
2: Львы, отношения после полудня приобретут теплый конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров.
1: Девы,

0: Саш Светлов и Рита Субботина здесь, 8.13 в Москве. Итак, в первой смене вот такой возник вопрос. Но я не буду спрашивать про твое отношение к собакам, кошкам. Я вот так спрошу.
1: Да.
0: А вот ты себя к кому больше относишь? Ну, по характеру, по привычкам и так далее. Кошкам или собакам?
1: Я пес, 100%. Я верная, что-то радуюсь
0: всем. Хорошо. Тогда такая проверочка. Вот, да, помнишь, в 22-м году ты как-то такой клетчатой рубашечке пришла, да, и как бы, ну, такая шутка ходила, после, что, ну, и дачный стиль, конечно,
1: да,
0: у тебя. Да, помнишь,
1: да, от одного модника.
0: Вот.
1: Ага.
0: Так вот, судя по всему, ты больше кошка. Потому что кошки могут помнить обиду до 5 лет.
1: А-а-а,
0: а еще не прошло.
1: Я
0: только
1: 3,5. Да.
0: Да. Питомцы надолго запоминают негативный опыт.
1: Это
0: если
1: да.
0: сильно напугать кота, накричать на него или как-то обидеть, да, причинить боль, он может еще долго относиться к человеку с недоверием.
1: Это я, да.
0: Во-первых, да, фиксируем, запоминаем, не обижаем кошечек. Следующее исследование, конечно, посвятим собакам.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день, когда улыбается фортуна. И сейчас хочется рассказать, что советуют психологи. Как привлечь фортуну в жизнь. А потом почитаем ваше сообщение. Во-первых, смените маршрут. Удача любит новые нейронные связи. Да, ходите на работу другой дорогой. Покупайте кофе в новом месте. А может, вообще и не кофе, да, измените напиток. Правило 5 – да. Говорите «да» неожиданным приглашением, новым знакомством, спонтанным предложением. Вот. Каждое «да» – это открытая дверь для фортуны. Ну и визуальный фокус, да, напоминает о том, что если ищете негатив, найдете негатив. Если настроите мозг искать удачу, вы начнете замечать, как вам уступает место, как загорается зеленый светофор, ну или находятся нужные вещи. Пока все.
2: Ольга нам пишет: «Доброе утро, любимое радио. А я думаю, что удача приходит к тем, кто не просто верит, а что-то делает, чтобы выиграть. Вот я недавно выиграл тостер на Ретро-ФМ. Я очень этому рада. Но если я бы не написала сообщение в позитив, то и подарка бы не было. Надо действовать, а не сидеть, сложа руки. Тогда и удача придет, и жизнь будет интереснее». Это нам Ольга из Новосибирска.
1: А вот, кстати, об этом мы и решили спросить в соцсетях. У нас опрос по-прежнему открыт. От чего, по вашему мнению, зависит удача? И у нас 4 варианта ответа. Случайность, упорный труд, просто нужный момент или... секрет не скажу. В общем, обязательно оставьте свой голос, потому что через 20 минут у нас будет игра «Особое мнение», и дальше уже проголосовать будет нельзя. А нам очень интересно, что вы думаете.
2: Так, Алексей нам написал. Сразу скажу, я не знаю, что это. Могу ошибиться там, в ударении или в слове, но вы поймете. Доброе утро. Коллега по работе попросила помочь с покупкой триера для покоски травы. Триера? Ну, неважно.
1: Триер?
2: Триер. Может, неправильно написали. Нашел нужный ей на
1: машина или сложных зерночистительных машин для очистки семян основной культуры.
2: Вот именно это попросили купить. Нашел нужный на маркетплейсе, отправил ей ссылку. Она заказала один, а продавец отправил 2. Видно, рука у меня легкая, будет косить с 2 рук по-македонски. Ой, Алексей, вы молодец.
1: Хорошо, хорошо. Так, ну ладно, давай еще подождем свежих сообщений.
2: Они еще есть, если
1: ну, финальные, давай зачитай. И будем ждать, в первую очередь, ваших голосов в вопросе, потому что да, нам важно ваше активное участие.
2: Конечно, конечно, прочитаю, ведь тут такое пишет еще и Николай. Как мы вышел. Доброе утречко. А если бы мне привалило, я бы Риту свозил на Мальдивы.
1: А, это там, где Мальдивы, да?
2: Да.
1: Ну смотри, будь осторожнее. Если Мальдивы от слова «моль», то как бы может занести не совсем на те острова.
2: А ты сам сказал говорить всему «да». Любые острова нам подходят, пожалуйста.
1: Шкаф с шубой. Шубами понесут, Ирина.
2: Но главное, там будут шубы.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Да все без... нормально.
9: Что?
8: А что?
9: Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
16: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации. Премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
14: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Ну что, 8.29, настроение пятничное в нашей дружной команде вместе со звукорежиссером Александром, который не идет на наши инициативы.
1: Конечно же, сейчас сам сказал, когда ты спортом нас будешь учить заниматься.
0: Да, было дело.
1: На шпагат посадишь, я говорю, давай 10 приседаний. Он такой, о, сейчас что, Вадим Ривман уже придет.
0: С понедельника бы надо.
1: Как я при нем буду приседать?
0: Уже времени нет.
1: Ребята, давайте сейчас, да, собрались. Вот кто решил на спорт? Сегодня пятница. А что с пятницы-то не пойти? Вот. А, кстати, ребята из «Фабрики звезд» также подумали и решили, о чем нам не собраться заново. Слушай, я сначала прочитала, я тебе честно говорю, я так обрадовалась, я думаю, я пойду на кастинг. Прям мечтала бы на «Фабрике» побывать. Но
0: так.
1: «Фабрика» вернется на экран и говорят, но там, скорее всего, будет битва продюсеров. В общем, продюсеры старой школы, которые работали с классической «Фабрикой», встретятся в музыкальном поединке с теми, кто зажег новых артистов. Вот. Ну и там будет, соответственно, опыт свежего взгляда и нового.
0: Ну, встреча выпускников прям.
1: Ну, а я что? Я знаешь, как я всегда
0: встреча
1: мечтала.
0: Фабрикантов проверенных временем.
1: А ты скажешь, ты хотел на «Фабрику»?
0: Нет, хотеть нет. Я смотрел его первые три, наверное, «Фабрики», это кайф был. Мне «Народный артист» нравился, где Гоман, Панайотов и Чумаков.
1: А я даже не смотрела.
0: Это был
1: кайф. Я была верна на «Фабрике». Так, Кудрявый, ты хотел на «Фабрику», честно? Он хотел.
0: Нет, а он, по-моему, на слово «ходил» отреагировал. Он ходил,
1: да. А ты ходил
0: конечно,
1: на «Фабрику»?
0: Да.
1: Хорошо, что не звяли.
0: Помнишь, Лена Терлеева, да, это же он был.
1: Это
0: да,
1: же
0: потом
1: он.
0: Просто...
1: Слушай, а как думаешь, Вадим Ривман хотел на «Фабрику»?
0: Так, а можно Вадима позвать? Вадим,
1: и сейчас включаем, а он...
0: Круто, ты попал на ретро-ФМ.
1: Вадим.
2: У меня здесь своя «Фабрика» по производству новостей. Давайте уже к ним, а?
0: Хорошо, скоро перейдем. Ребят, мы напоминаем, что у нас особое мнение и последние буквально пару минут для того, чтобы проголосовать на тему удачи. Заходите в соцсетях, все найдете. Ну а сейчас все сосредоточатся как раз-таки на актуальной информации.
3: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
4: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире «Ретро-ФМ» новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В России вновь предложили ввести 13-ю пенсию в качестве дополнительной меры социальной поддержки. Такая выплата может быть важна для тех, у кого пенсия – единственный или основной источник дохода, передает РИА Новости. Отмечено, что подобная выплата может стать критически важной финансовой подушкой безопасности для пенсионеров, у которых нет помощи от родственников. Кроме того, люди почувствуют заботу государства. По состоянию на конец мая текущего года в ЕГРН внесены границы 20 населенных пунктов Татарстана. Общее число зарегистрированных границ достигло 2988, что составляет 96% от всех населенных пунктов республики. Параллельно ведется работа по установлению и уточнению границ территориальных зон. За отчетный период в реестр включены соответствующие зоны в Актанышском, Арском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Заинском, Лаишевском, Менделинском районах, а также в Казани и Набережной Челнах. Преимущественно это зоны сельхозназначения, жилой застройки, природных территорий, производственных объектов с низким уровнем воздействия на окружающую среду, а также рекреационные, универсально-жилые и общественно-деловые зоны, пишет Татцентр. В Казани временно введут ограничение движения по улице Седова. Это связано с работами по реконструкции тепловых сетей. Так, проезжую часть перекроют в районе здания номер 9 с 22 часов 5 июня до 7 часов 6 июня. Также ограничат движение в районе жилого дома номер 7 с 22 часов 12 июня до 7 часов 13 июня, сообщает портал мэрии Казани. В эту субботу, 6 июня, на пляже озера Комсомольское состоится первая встреча волонтеров в рамках проекта «Парковые герои». Добровольцы уберут мусор с береговой линии и поговорят об уникальности и особенности водоема. Встреча состоится на пляже в 10 часов. Для участия требуется регистрация, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее первая смена на «Ретро-ФМ».
3: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет. «Ретро-ФМ».

0: будням с 7 до 11 на Ретро FM.
1: Так, 8.38, точное московское время. Все, голосование остановилось, игра «Особое мнение» уже готова. Сегодня обсуждаем удачу и выясняем, вот кто во что верит. Откуда приходит, почему она улыбается одним и не улыбается другим. Опрос проведен, 4 варианта ответа было. Нужно будет определиться самым популярным, а может быть и не очень, буквально через 4 минуты на ретро-фм.
2: А за это можно получить умную колонку 23-24-883, код Москвы, 495.
3: Ретро-фм «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на проспекте Амирхана от железной дороги до маршала Чуйкова, на улице Саидгалиева от Ташаяк до Чернышевского и на улице Космонавтов от Патриса Лумумбы до Советской площади. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «СЗ-Тектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Паузбербан. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: особое мнение.
1: Итак, Ксения из Воронежа будет сегодня разгадывать особое мнение, которое мы тщательно собирали в интернете. Итак, Ксения, здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в нашу игру, в которой нужно проявлять интуицию. Ну и еще немного задуматься о том, что же народу может быть ближе. Вы как вот считаете, ваше мнение должно совпадать с большинством народа? Или вы вот считаете, ой, да я такая особенно непредсказуемая, что мое мнение может совсем не совпадать?
2: Нет, у каждого человека должно быть свое мнение.
1: Угу. Ну, давайте проверим. От чего, по вашему мнению, зависит удача? Вот у нас 4 варианта ответа было. Случайность, упорный труд, нужный момент или не скажу вам ничего. Вот вы бы что лично выбрали?
2: Удачный момент.
1: Понятно. Хорошо.
3: Приняли.
1: Вот. Помните, да, у нас задача такая, которая касается всех-всех-всех людей. Да, 40% набрал самый популярный ответ, и его нужно разгадать сегодня. Мы никаких подсказок, намеков, ничего не будем ни про что сегодня говорить. Вот просто теперь представьте, да, всех-всех-всех, и дайте свой вариант, какой ответ является самым популярным. Случайность, упорный труд, нужный момент, или я не скажу, у меня есть свой секрет, но я не поделюсь им. Итак, самый популярный...
2: Упорный труд.
1: Читайте, что больше всех набрал, да?
3: А вы как к своей интуиции вообще относитесь? Это просто вне игры вопрос. Доверяете ей?
1: Ты меня уважаешь.
2: Отсутствует?
1: Сейчас голос такой интуиции. Ты меня уважаешь.
3: Пу-пу-пу, ну ладно.
1: Мы же с тобой давно знакомы. Ну почему такое отношение?
3: Хорошо, ну что, что выбираете? Еще раз.
1: Итак, Ксения, 3, 2, 1, финальный ответ.
2: Удачный... труд.
1: Удачный труд. Ладно, все, труд так труд. Все перетрут. Ну, на самом деле, вот эти вот секретики хранят, типа, я знаю, как удачу привлекать, но ничего вам не расскажу. Всего 8%. К счастью, да, остальные люди щедрые, делятся, признаются.
3: А далее у нас идет 16%, и там... А там ваш упорный труд,
1: да, трудяги, оказался. Их немного. Случайность 35%. Каждый третий верит в это.
3: А вот та самая интуиция, которой вы не верите, но вы ответили нужный момент, было на первом месте. 40% проголосовало.
1: Эх, да, сегодня умная колонка остается на Retro-FM, а у вас по-прежнему остается дверь открытой в первую смену.
3: Смотрите, мне кажется, сегодня вы выиграли гораздо больше, потому что вы теперь узнали, что к своей интуиции надо прислушиваться, и вы всегда правы. Будем теперь так поступать?
2: Да.
1: Ну, все. Смотрите, это интуиция.
3: Тем более, мы читали новость, не знаю, слышали вы или нет, что сегодня день фортуны. И вот сегодня нужно прям настроиться. Все, я теперь фартовая, я доверяю своей интуиции, у меня вообще все будет получаться.
1: Да, ну а если вдруг в последнее время вот этого всего не было, говорят, надо просто переключиться, ходить новыми дорогами, новые напитки в новых местах. И когда новые нейронные связи начнут работать активно, тогда и жизнь начнет меняться. Самое главное, не сидеть на месте, и все получится.

0: Виновата я сама.
1: Давным-давно уже, да. Классика. Наталья Ветлицкая.
0: Я вчера, знаешь, прочитала очень смешной мем про то, что ты такой виноват, и я сама. В следующий раз, когда будете там что-то думать про бывшего мужчину, просто поймите, вы хищница, и вместо тигра выбрали барана.
1: Чуть да, я другую фразу хорошую слышал, да. Помните, что ваш ненаглядный, любимый, лучший мужчина на планете, чей-то бывший козел. Поэтому, как бы, и такая история, и, скажем, интерпретация тоже мужчин присутствует в женском сознании.
0: И все про вас, вы смотрите.
1: Ну, еще скажу, и ни с чем не поспоришь, да. Ладно, счастья всем хороших и мужей, и жен. Вот чтобы не возникало таких фраз, давайте на позитиве все-таки сегодня будем разговаривать. Мы же про фортуну говорим. А чем позитивнее мыслите, да, и ищите удачу, тем больше шансов, что она к вам придет. Но это мы еще обязательно подробнее обсудим. Также мы обсудим новости спорта.
0: И, конечно же, продолжим говорить по нашей теме. Мы сегодня про фортуну говорим. И игра у нас будет классная. У нас будет самая серьезная игра. Мы будем играть в что, где, когда и выигрывать до 30 тысяч рублей.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
3: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
6: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
7: ИП Усманов ЛМ. ОГРНП 31-80-28-00-11-88-67.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.
2: Retro FM.

0: Столица уже 9, пятница набирает обороты, хиты становятся еще энергичнее. Да и первый смен как-то так просыпается, бодрится. В утреннем шоу всегда найдется время новостей. А вот сейчас у нас Вадим Ривман расскажет все.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро всем. Итак, автомобили со знаком инвалидности могут начать проверять в нашей стране. Депутаты Госдумы планируют добиться введения обязанности сотрудников госавтоинспекции проверять автомобили со знаком инвалид на наличие в специальном реестре. Об этом заявил председатель Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что специальный знак можно и купить сейчас, и использовать нелегально. Например, чтобы занимать парковочное место для инвалидов. Владимир Путин ответил на 26 вопросов от руководителей ведущих мировых информационных агентств. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума. Обсуждались, в частности, темы СВО, переговоры по украинскому регулированию. Также в ходе встречи были заданы вопросы об отношениях России с Казахстаном, Китаем, Индией, Азербайджаном. Президент говорил и о возможной роли России и Египта в снижении напряженности на Ближнем Востоке. В Общественной палате предложили переводить многодетных на гибкий график работы. Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил законодательно закрепить право многодетных родителей на гибкий график работы в период летних школьных каникул. По его словам, такая мера особенно актуальна летом, когда школы и детские сады закрываются на каникулы. Не все семьи имеют возможность организовать присмотр за детьми, так как путевки в лагеря покрывают только часть сезона, ну а помощь бабушек и дедушек доступна далеко не всем. Росприроднадзор намерен усилить меры ответственности за нелегальное содержание редких животных и их отлов. А об этом сообщила глава ведомства Светлана Родионова. Она отметила, что эта проблема стоит очень остро и в первую очередь касается содержания медведей, диких кошек, приматов. По ее словам, только за последние 5 лет органы Росприроднадзора изъяли почти 100 животных, а силовые ведомства выявляют случаи незаконной транспортировки и экспорта редких видов. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел во Владивостоке, причем произошел уже не в первый раз, видимо, это уже стало своеобразным лайфхаком. Горожане стали свидетелями того, как в многоэтажном доме мужчина пытался передать соседу бутылку с пивом. На кадрах видно, как из окна дома торчит малярный валик на палке, а из окна соседней квартиры мужчина пытается накинуть на него веревку с привязанной к ней пивной бутылкой. Очевидно, таким образом один сосед пытается передать другому угощение. Возможно, сделать это через дверь, просто зайдя в гости, не позволяют строгие жены. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86,27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ.
1: 4:10 в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Первая смена здесь. Саша, Рита и что? Где? Когда?
2: Господи, я уж испугалась, сказал, и что, я думаю, а что сейчас будет-то? Помимо классной музыки. Вот, а что, где, когда, это мы всегда любим.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Так, сегодня пятница, 5 июля. Первая пятница лета. Почему ты так спокойно к этому относишься? Вот, другое дело. Узнаю свою девочку.

0: домочадцами. Возникнет напряжение, не уходите от конфликта, а постарайтесь спокойно все обговорить.
1: Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными.
0: Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый и реальный результат.
1: Водолей, деловой процесс потребует вашего внимания, не заглушайте их внешней активностью.
0: Рыбы, работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат.
1: Ровно как и в спорте, о котором Саша вам расскажет через несколько минут.
2: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет.

0: и работающие схемы.
1: Светлана нам пишет, еще давно как-то услышала фразу, чем больше пустяков ты считаешь везением, тем чаще тебе везет. Взяла на заметку.
0: Угу. Радик пишет, доброе утро. Фортуна была, когда женился. Двойняшек мне любимая подарила. Если бы фартануло финансово, отопление, теплый пол в новом доме, на море с детьми, конечно же, на лечение, да, ну и дальше по обстоятельствам.
1: Альбина пишет, интересное сообщение, хотела бы прокомментировать. Доброе утро, обязательно поделилась бы, если бы фартануло. Но вот мне такая фортуна редко перепадает. Я из той категории «заработай сам». Вот знаете, я тоже всегда думала, да что ж такое? Ну уже вот, ну давай, мужчина, женщина, а можно слово «содержанки» говорить, да? Ну, наверное, можно. Содержит очень долго. Я думаю, а где? Даже по знаку зодиака, понимаешь, не подходит. Я недавно смотрела, а потом подумала, так это же есть моя фортуна. Ручки есть, ножки есть. Хотел сказать, мозг есть, но, очевидно, сейчас с этим можно поспорить. Тут сама зарабатываю, ну а что? Вот по-другому не получается.
0: Не, ну надо двигаться как минимум. А как двигаться и как там? Работать, зарабатывать или что именно делать? Тут, конечно, все зависит, ну, индивидуально. Самое главное, вот не сидеть на месте и не думать, ну вот должна фортуна, прям лотерейный билет сам должен прилететь. Его ж надо хотя бы купить.
1: Я про другое. Я к тому, что вот те, кто сами зарабатывают и говорят, где же моя фортуна? Я считаю, что это же тоже фортуна, что мы имеем силы, возможности работать. Ну, в общем, не все тоже такое.
0: Это хорошо, что вы осознаете это. Некоторые даже не думают так.
1: Вот, поэтому я и хотела это прокомментировать. Это наша фортуна. Мы все сами, все сами.
0: О фортуне еще поговорим. Сейчас 9:30, время серьезных новостей от Вадима Ривмана.
2: Привет, привет, привет. Доброе утро. Итак, первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре. Это означает, что она появится на российском рынке, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная первая в мире генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги, но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, отметила Скворцова. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что зачастую вакансии пишут от 100 тысяч рублей, а на собеседовании предлагают только 50 тысяч. По мнению парламентария, следует обязать работодателей раскрывать в вакансии структуру зарплаты. Оклад, премии, надбавки необходимо также создать открытый реестр недобросовестных работодателей на сайте Роструда. Мошенники обманывают россиян на сервисах поиска попутчиков. Под предлогом бронирования места злоумышленники отправляют жертвам фишинговые ссылки на кражи данных. Об этом сообщил эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава. Для оплаты места аферисты предлагают перейти на поддельный сайт. Там жертву просят зарегистрироваться, ввести личные данные, в частности банковские реквизиты. После этого деньги со счета пользователя списываются, ну а все переписки удаляются. В России хотят ввести уроки

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Первая смена своим волевым решением сегодня решила разыграть 14 тысяч. У нас игра «Что, где, когда». Мы всегда ставим какую-то интересную денежную сумму. И помимо этого, среди победителей еще потом выбираем лучшего знатока, вот в данный момент, летних игр. Но помогают нам в этом эксперты из телевизионного клуба.
2: Так, ну что, нам нужен капитан. Честный, активный и любящий эту игру. Ну и, конечно, тот, кто хочет денежек выиграть. 23-24-88-3, код Москвы 495. Мы тебя ждем.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
1: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на проспекте Победы от Академика Глушко до Дорожного переулка, на проспекте Амирхана от Воровского до Маршала Чуйкова и на улице Нариманова от Чернышевского до Голиаскара Камала. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «ЗАЗ-Тектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
0: «Ретро-ФМ».

0: на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Итак, наши летние игры «Что, где, когда» продолжаются. В Москве 9.45. Капитана зовут Александр, он из Москвы. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Добро пожаловать в нашу серьезную игру, в которой сегодня серьезный приз. 14 тысяч рублей.
3: Но при этом хочется сказать, сегодня же не день фортуны.
1: Хоть Женя что-то скажет, пойди Жене скажи. У нас тут коллега Женя есть,
3: да,
1: что-то у них личное.
3: Да. Я просто подумала, вот какая красивая фраза.
1: Как в «Иронии судьбы».
3: Да,
1: я
3: договорю.
1: Могу одну сказать, что один из них Женя. Все, все, серьезно,
3: да,
1: собрались.
3: Скажу.
1: Скажи.
3: Такая красивая фраза, я сейчас о ней задумалась. Вся наша жизнь – игра. Сегодня день фортуны. У нас серьезная игра, но давайте как-то попытаемся легко к ней отнестись. Главное, честно.
1: Александр, вы не против?
2: Только за.
1: В таком случае втроем послушаем и попытаемся за 60 секунд найти ответ. Итак, сегодня вопрос задает сам господин ведущий.
4: Это гоголевский ревизор для пятилетних. Та же тема о панике, внушающей трусам, что пигмей есть гигант. Поднять детей до взрослой темы — такова была моя задача. Внимание, вопрос. Процитируйте строки, которые известный писатель представил своего героя.
1: Так.
3: Кто это?
2: Так,
3: может, тот, который с ветряными мельницами боролся, нет?
1: Известный писатель Дон Кихот. Ну,
3: вот я подумала,
1: не знаю. Для детей, вот, пятилетних детей.
3: Для детей.
1: Может быть, да, персонажи, ну, известных из детских историй.
3: Который говорит о том, что, ну, типа, не то, что большое, оно сильное.
1: Ну, дядя Степа великан, что-нибудь. Или
2: скорее, дядя Степа милиционер, но если да. У нас речь идет, идет речь про ревизора, ревизор это должность проверяющая. Давайте вот разбираться вот с этой точки зрения.
1: Да.
2: У нас проверяющий был кто? У нас проверяющий был Майдадыр как раз.
1: Ну да, да,
2: потому
1: да. Чистоту.
2: Что он смотрел за чистотой детей. Как раз-таки у нас беда со всеми маленькими детьми в чем? Они очень сильно не любят там умываться, мыть руки и так далее. Я себя прекрасно помню в этом возрасте, хотя мне 27.
3: Так, хорошо, Майдадыр у нас есть. У нас
1: отличная
3: есть
1: версия,
3: этот.
1: Да.
3: И вот что-то...
1: Кто же еще?
3: Может быть.
1: Ну, Карлсон ничего не
3: я
1: проверял.
3: Подумала,
1: он хулиган.
3: Он
1: хулиганил. Так, Александр, время вышло. Это гоголевский ревизор для пятилетних. Та же тема о панике, внушающей трусам, что пигмей есть гигант. Поднять детей до взрослой темы — такова была моя задача. Процитируйте строки, которыми известный писатель представил своего героя. Итак, Александр, кого выбираем?
2: Вдруг из мамы. Ну, давайте, это будет Майдадыр. Вдруг из маминой спальни, кривоногий и ханой.
1: Хорошо.
2: Умывальником начальник.
1: Принимается. Давайте послушаем правильный ответ.
5: Внимание, правильный ответ. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый таракан. Ревизор для пятилетних. Так Корней Чуковский говорил о тараканище.
1: Тараканище, да-да. Ну, в общем, рядом ходили.
3: Когда сказали вдруг, у меня аж сердечко чуть не разорвалось от счастья.
1: Да, начиналось так похоже. Ну что, Александр, спасибо вам большое за рассуждение. Просто вот чуть-чуть рядом правильный ответ шел.
3: Ну вы, умничка, вообще начали сразу же рассуждать.
1: Мы вас хвалим.
3: Проложили логическую цепочку.
1: Да.
3: Немного не туда, так бывает.
1: Но Майдадыр тоже подходит, на мой взгляд, чисто логически. Что ж, Александр, сегодня деньги остаются в банке Ретро-ФМ, но мы будем ждать вас вновь, возможно, уже в других играх.
3: Да, и я напомню, что возглавить нашу команду может любой из вас. Мы ждем участников на следующей неделе. А вот телеверсию летних игр вы сможете увидеть в ближайшие выходные.
5: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда». На Ретро-ФМ.

0: Вот такое именно Лавидалока мы желаем вам в пятницу вместе с Рики Мартином, да, жить такой веселой, сумасшедшей немного и очень танцевальной жизнью. Если что, если вам чуть больше танцевальных хитов надо, то не помните про 21.00, да, вечеринка ретро-фм, но это будет потом, а в ближайший час мы будем с вами, мы устроим для вас фейк-контроль, мы продолжаем говорить про фортуну, то есть удачу.
1: Ну, ребята, мне кажется, уже сказано.
0: Ну, погоди.
1: Все, поэтому давайте просто немножечко отдохнем, послушаем классные новости от Вадима Ривмана и вернемся.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.

0: Русский. 16+.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Слышишь этот ритм?
3: Это бьется сердце музыки.
2: Это масштаб, который невозможно остановить.
3: Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
12: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
13: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Не успели еще проснуться, а уже 10. Да, вот так пятница быстро летит, за это мы ее и любим. Пятница на Ретро-ФМ. И новости в первой смене, конечно, тоже будут. Вадим Ривман расскажет.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, Россия может стать первой страной, которая сделает ИИ-ассистента на базе госуслуг для оказания онлайн-услуг населению. Уже разрабатывается прототип, об этом заявил глава Минцифры России Максуд Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме. Новинка законодательно должна получить право взаимодействия со всеми цифровыми экосистемами для того, чтобы обслуживать бытовые потребности человека, отметил Шадаев. Минувшей ночью российские военные отразили массированные атаки украинских беспилотников над разными регионами страны. Средства ПВО сбили 123 дрона. Беспилотники уничтожали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями. Кроме того, в Росавиации сообщили о переходе московского аэропорта Внуково на режим приема и отправки самолетов по согласованию. Меры в воздушной гавани столицы приняли в связи с введением временных ограничений. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе на несколько дней прекратили свободную продажу бензина. За продажей топлива будут следить на заправках должностные лица, которые планируют фиксировать номера машин. Глава Крыма подчеркнул, что все экстренные службы, силовые структуры, муниципальный транспорт обеспечены топливом. Аксенов попросил местных жителей с пониманием отнестись к ситуации. В Кремле рассказали, посетит ли Владимир Путин чемпионат мира по футболу. Президент России не планирует приехать на Мундиаль в Соединенные Штаты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал цены билетов на матч чемпионата мира по футболу. Он также отметил, что его администрация может рассмотреть сложившуюся ситуацию с неоправданно высокой стоимостью билетов. Напомню, чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Матчи организуют в США, Мексике и Канаде. Ну и последнее. Названы самые странные вещи, забытые в такси. Рейтинг составила одна из крупнейших международных компаний такси. Среди самых необычных забытых вещей – зубной протез, правда, только с двумя зубами, живая рыба, два дерева, 420 пончиков, 9 килограммов колбасы из утки. Кроме того, компания раскрыла, что пассажиры забывали в предыдущие 10 лет. Таксисты находили в салоне лобстера, документы о разводе, портрет Кейт Миддлтон и чучело кролика. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: 3:01, столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вот Вадим Риван раскрыл про странные забытые вещи в такси. Мне, кстати, вчера таксист написал прям в приложении: вы забыли что-то, наберите телефон, да. Я позвонил, вы кошелек забыли. Проверил, не мой кошелек, но обратил внимание, какой порядок. Ну, мне сказали, что я забыл кошелек.
1: Не-не, я говорю, что странно, то, что ты можешь забыть кошелек, телефон,

0: Да. Ну вот меня... приятно, что да, водители бдят, сообщают. Да, я уверен, что эта вещь вернулась тому человеку, который действительно забыл. Давайте вот обязательно возвращать такие вещи, если вдруг вы обнаружили.
1: И поблагодарим водителей и вообще тех людей, которые возвращают потерянные вещи.
0: И пусть этому водителю улыбнется удача. У нас сегодня день фортуны. Вот этого человека в первую очередь пусть она посетит. Ну а какие есть хитрости для того, чтобы она чаще с вами встречалась, мы еще обязательно обсудим в рубрике «Между тем».
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Итак, гороскоп на пятницу, на 5 июня. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще, но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс.
2: Овны, звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя.
1: Тельцы, теплое и щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет.
2: Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу.
1: Раки, в критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями, они вам помогут.
2: Львы, отношения после полудня приобретут теплый конструктивный тон, это хороший момент для переговоров.
1: Девы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый и реальный результат.
2: Весы, наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим.
1: Скорпионы, если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта, а постарайтесь спокойно все обговорить.
2: Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными.
1: Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый и реальный результат.
2: Водолеи, деловые процессы потребуют вашего внимания, не заглушайте их внешней активностью.
1: Рыбы, работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат.
2: Пятница, ребята, давайте просыпаемся все в классном настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Ну, как пятницу спланировали, гороскоп послушали, расписали все по полочкам. Теперь давайте поговорим.
1: Поговорим о странностях, о чем же еще. В общем, краснодарская кофейня выпустила, внимание, раф с дошираком и говяжьей приправой.
0: То есть такое предложение для зумеров, но с оттенком 90-х.
1: Миллениализма. А как тебе такое, Илон Маск? Вообще, конечно, издевательство. Вот я считаю, что кофевары решили, ну, просто поиздеваться над трендовым зумерским напитком, сделать это с особой жестокостью. Они, получается, смешали в одном стакане, внимание, эспрессо, да, сливки, специи и лапшу быстрого приготовления.
0: Да.
1: Теперь можно как бы пить раф, по идее, и закусывать им же. Цена 399 рублей. Ну, уже не 400, уже неплохо.
0: Ну, теперь появится еще одна причина у них прогулять учебу или, может быть, работу.
1: Я был доктора.
0: Что вас довело до этого? Вы знаете, раф с лапшой.
2: На Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня Международный день фортуны. Про удачу говорим, про то, как она приходит, почему она не приходит. И если бы вам сегодня очень-очень повезло, вы бы поделились, как и с кем. Владимир пишет: доброе утро из Питера. Мне везет по жизни по-разному. Где-то редко, где-то отдохнуть не успевают удачных моментов. Хотя все же считаю, что решает тяжелый труд, иначе ничего не добьешься. Но вопрос личный. Заболеть в день фортуны – это удача? Вадим, ну, во-первых, здоровье. Во-вторых, да. Это добрый знак. Вы как бы вот дали возможность сегодня остальным отыграться, вот с фортуной пообщаться. Зато во все остальные дни она проявит понимание, и все будет чик-чик.
2: Александр нам пишет: опыт подсказывает, делись с ближними. Но молчи, откуда прилипло.
1: Вот насчет молчи. Галина пишет, тут большое сообщение. Мне фартит редко, но метко. Знаете, как интерес происходит? Вот иду, например, мимо киоска с лотереей, и меня будто магнитом тянет. Решаю взять один единственный билет, и магия. Получилось. Закономерность. Попытка дается раз, выигрыш гарантирован. А если захочу взять еще, то фокус не сработает. Однажды с друзьями поделилась, начали просить меня купить билет. Я их отговаривал, объяснял, что это все бесполезно. В итоге поняла одну вещь. Не всегда стоит делиться тем, в чем тебе особенно везет. Кстати, таким же образом, ну вот таким случайным, спонтанным, когда тянул как магнитом, Галина говорит, у нас приз выиграла на Ретро-ФМ. Галина, ну, поздравляем, и, видимо, вы действительно расшифровали этот свой секретик. Интуиция на связи с космосом.
2: Вот Анатолий тоже написал: нет, люди завистливые и злые. И мне нравится, что под этим три разных реакции.
1: Класс, и положительная, да?
2: И одна, знаешь, какая? Голубь такой беленький, который летит.
1: Ну, разве что нимб не нарисовался. Хорошо.
2: Да, далее, значит, пишет яйцо. Я своей удачей не могу поделиться, ибо она в основном состоит в том, что могло бы быть и хуже. Слушайте, ну это тоже неплохо. Вот на самом деле, знаете, говорят, что есть такая мудрость. Спасибо, что взял деньгами.
1: Да.
2: Поэтому, ну, неплохо же.
1: Это можно тост так произносить. Угу. Ой, лишь бы не хуже, чем у меня. Не как у меня, знаешь, если человек держится из последних сил.
2: Вот Оксана пишет нам: что-то мне уже с утра не повезло. Дверь в подъезде захлопнулась. Ключи в двери от квартиры остались. Единственное, с чем повезло, соседка, глава дома, гуляла с собачкой, потом нашла запасные ключи от домофона, поэтому я почти не опоздала на работу. Ну так это же повезло. Зло.
1: Конечно,
2: то
1: вселенная за вас.
2: То есть вы пошли, таки, блин, забыла ключи, с собачкой все равно погуляли, еще 5 минут лишних по такой классной погоде, а тут вот вам взяли, открыли
1: вопрос
2: дверь.
1: В том, как смотреть на все происходящее. Все-таки пытайтесь улавливать вот эти сигналы от вселенной, эти возможности, за которые надо цепляться, и тогда будут светофоры зелеными, и прям ветром удача будет к вам нестись на всех парусах. Я думаю, что можно продолжить обсуждать эту тему в наших соцсетях, мы, в принципе, никогда их не закрываем, можно продолжать делиться своим мнением. Вот, а у нас в этом части еще фейк-контроль будет. Разберемся, где правда, а где ложь.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: 10.29, немного международных новостей. Хотя да, понимаю, немножечко ворую, как будто бы хлеб Вадима Ривмана, но будет у него
1: смотри,
0: и свой час.
1: Я у Вадима чай ворую, ты хлеб воруешь. Что за люди мы такие?
0: Ох, вместе под суд пойдем. Да, ну вместе, как говорится, оно и веселее. Команда. А теперь серьезно. Вот как ты думаешь, самая популярная еда из России за рубежом? Вот какие продукты тебе приходят в голову?
1: Ну, всегда говорят борщ, пельмени.
0: Так. Да, пельмени, которые все-таки говорят, что китайское происхождение.
1: Недавно же вынес просто все соцсети, как его, господи, сейчас.
0: Ну
1: то ли селедка под шубой, то ли что-то вот такое.
0: Салатик наш, да?
1: По-моему, да. Ну, что такое майонезное новогоднее?
0: Все не туда. Ну, по крайней мере, да, то исследование, которое я нашел, мед алтайский и дальневосточный. Вот в Китае он воспринимается как экологически чистый премиум продукт. То есть, понимаешь, если, да, приходишь в гости, как бы знакомиться, да, и семье хочешь сделать дорогой подарок, то, как бы, возьмите баночку, пожалуйста. Да, я могу себе это позволить. И все сразу понимают, человек состоятельный, да? Но это в Китае, понимаешь.
1: Я тебе подарю в следующий раз. Можно?
0: Да. Во Вьетнаме успешным российским продуктом стали жареные семечки и подсолнечное масло. Вот это поворот, да? Полузгаем, пощелкаем. И особую позицию занимает российская крошечная продукция. Прежде всего, вот которая вредит вашему здоровью. Вот так.
1: Ну ничего. Представляешь, ты приехал. Ну это к нам приехал. Сразу с медом, с семками и с бутылочкой.
0: А мы домой летим. Мальчик, принеси нам, да?
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые позволят внимательно следить за ростом цен на продукты. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах, от поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины, пишет парламентская газета. Кабмин сможет определить ведомства, которые получат для такого анализа данные от Федеральной налоговой службы. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. Отдельный законопроект предлагает изменить налоговый кодекс. Это нужно, чтобы ФНС могла передавать такие данные уполномоченным органам, несмотря на режим налоговой тайны. По данным пресс-службы Минфина Республики Татарстан, в текущем году на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда направят 1,4 миллиарда рублей. Основную часть средств, 1 миллиард рублей, выделит бюджет Татарстана. Еще 342,6 миллиона рублей поступит от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», а 14 миллионов рублей добавят муниципальные бюджеты республики, пишет Татцентр. Вблизи Акбарс-арены в Казани в будущем году откроют центр тяжелой атлетики. Это будет универсальный комплекс, спортивный зал, места для проживания, питания, центр реабилитации. Уже выбран земельный участок, летом закончатся проектные работы. Этот центр может стать одним из лучших в стране с точки зрения инфраструктуры для сборов и подготовки спортсменов, пишет «Московский комсомолец». В Горкинско-Амесевском лесу Казани открылся новый игровой комплекс. Он рассчитан на детей разных возрастов. Здесь установлены круглые качели, игровой модуль «Крестики-нолики», свисающие элементы для тактильного взаимодействия, а также творческий элемент «Скульптор». По замыслу авторов, площадка объединяет игру, движение и развитие воображения, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Ретро FM.
1: Финальная игра этой недели. Как эпично звучит, да?
2: Да.
1: В первой смене, конечно.
2: И это, кстати, абсолютная правда. А у нас будут фейки, друзья, потому что у нас впереди фейк-контроль. Это не просто игра, это игра. Во-первых, мы ее очень любим. И там еще можно выиграть призы. Это сертификаты в маркетплейс на 5000, на 3000. Ну и, конечно, наша любимая термокружка. Поэтому осталось только позвонить. 23-24-883, код Москвы 495.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Нариманова от Чернышевского до Голиаскара Камала, на проспекте Амирхана от Воровского до маршала Чуйкова и на улице Журналистов от Халитова до Сибирского тракта. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером NFT4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый NFT4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
6: Опа-па-па! Понеслась, родная!
7: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Шоу «Дорогие гости»
10: на Ретро-ФМ.
9: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
10: В воскресенье, час дня.
9: Подробности на ретро-фм.ру.
11: Ретро-ФМ.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Сегодня отличать фейки от правды будет Александр из Челябинска. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, здравствуйте, ребята, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Можно на вас возложить такую миссию, Александр? У вас интуиция как? Сбои не происходят?
2: Ну, вообще, ребята, друзья мои говорят, что у меня чуйка хорошо развита, поэтому, наверное, проверим.
1: Начнем проверку чуйки с выбора темы. У нас есть...
3: Марс, вальс, театр.
1: Должен был тоже на S.
2: Ой, первую не расслышал.
3: Марс, планета, вальс и театр.
1: Ну, могу тоже хорошо.
2: Ну, давайте попробуем театр.
1: Давайте.
3: Приняли. Итак, первый факт или фейк? Много лет назад самые богатые зрители могли сидеть не просто в первом ряду, а прямо на сцене. Правда или ложь?
2: Я думаю, что это, наверное, ложь.
3: Это? А это правда, вы не поверите. Аристократы и богатые вельможи усаживались на стульях по обеим сторонам сцены. И так они демонстрировали, что они богатенькие.
1: Ну, вообще могут себе это позволить. Но. Номер два. Для актера увидеть гвоздь на сцене к неудаче. Плохая примета.
2: Ну, я думаю, что, наверное, в этом есть логика. Пусть это будет правда.
1: Пусть это будет правда. Принимается. На самом деле все наоборот. Это сулит везение. Некоторые актеры даже носят с собой гвоздь в кармане, ну, знаете, как в качестве талисмана. Поэтому, да, здесь все обратно.
3: Ну что же, будем бороться, если честно, за наш любимый приз. Это наша фирменная термокружка. Слово «фиаско» появилось благодаря очень неудачному представлению флорентийского комика. Правда или ложь?
2: Ну, давайте все-таки пусть это будет правда.
3: И
2: ну,
3: это не фиаско, это правда, потому
1: слава
3: что
1: Богу.
3: С итальянского фиаско так и переводится, неудача.
1: Ну что, поздравляем, Александр. На мой взгляд, это самый ценный приз.
3: Я бы тоже.
1: Фирменная термокружка, класс, кайф, на память о любимой радиостанции о нас, об этой классной игре. Кстати, в день фортуны. Вот видите, и здесь фортуна была на вашей стороне, так что верьте в себя, верьте в свои интуиции, и пусть и дальше она преподносит вам подарки, как вот, например, только что наш ценный приз. Пора к ценным хитам перейти. Крис Норман исполняет «Hunters of the Night».
0: Фейк-контроль.

0: подпевала, а потом как запела.
1: А тут не поймешь даже, что нужно больше подпевать или танцевать.
0: И то, и то. Эх, Андрей, что
1: с тобой? Ну, ищи.
0: Давай, Чак.
1: Хотя... Да и не буду. Не собирался я говорить про любовь, тем более, когда такие люди, как Андрей Губин, меня об этом просят. Я прислушиваюсь к мнениям авторитета. А еще у нас есть более интересный, актуальный повод, о котором надо напомнить. Короткая неделя будет! Да, 12-го все отдыхают, а значит, только с понедельника по четверг рабочие обязанности, а потом целых 3 дня отдыха. Ой, ну, если кто забыл, надо о приятном друг другу напоминать.
0: Да, друзья, а еще напомним, что сегодня день фортуны, а это значит, мы официально подписались на тем, что сегодня ловите знаки, ловите удачу. И прям, знаете, первая смена прописала, на рецептике расписалась, сегодня мне повезет.
1: Ну и в завершении, я начинаю, ты завершаешь.
0: Давай.
1: Фортуна, дай мне шанс, прошу.
0: Everybody dance with me and you.
1: Вот, вот, это уже команда.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79.
2: Не оферта.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: can.
1: Легендарный хит появился на свет в 93-м году. А вот, кстати, если бы подобная песня рождалась в конце нулевых или начале десятых, то как бы тогда пели? Твоя заниженная приора, белая или черная, закатанная тонировочкой в круг, так чтобы у солнечного света не оставалось никакого шанса. Ну, например. Хорошо, что эта песня вышла все-таки пораньше. Как-то теплее, что ли, от девятки, от этой вишневой. Да и вообще, от всей музыки, что звучит в эфире «Ретро-ФМ». Скоро с нами «Рики и Повери», «Марон Файв» и Кристина Агилера. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте, всем доброе утро, всем «Ретро-ФМ».
2: Шоу «Дорогие гости» на «Ретро-ФМ».
3: С Максимом Ковалевским.
4: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Шоу «Дорогие гости».
3: Каждое воскресенье в час дня.
2: На «Ретро-ФМ».
3: Реклама.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте «Радиохаб».
12: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
11: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
12: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
11: Не нужно скачивать и обновлять приложение. Никаких лишних кнопок. Переходите в телеграм-канал «Ретро-ФМ», запускайте «Радиохаб»
12: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

в земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

0: меня.
1: Но уж не знаю, кто ее там крутит, кто ее там вертит. Нашу любимую круглую красивую. Может, медведи, может, еще кто-нибудь. Но в целом вроде справляются с задачей. Это главное. Что там в классике? Главное, чтобы не налетели на небесную ось. Не дай бог. Пусть все хорошо. Пусть все так и продолжается. Нам все нравится. Особенно под музыку, которая звучит здесь на Ретро FM. Ну, плюс еще информация полезная у нас тоже случается. Ну вот, например, прямо сейчас, половина 12 в столице, с последними новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
2: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Создание отечественных лекарственных средств и внедрение новых подходов к лечению – это одна из ключевых стратегий развития российской медицины. Особую роль играет национальная безопасность при производстве препаратов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Еще одна важная задача – удешевление научных разработок при наличии более дешевых аналогов. Дорогостоящие новые препараты будут рассматриваться менее охотно, отметил Мурашко. В российском МИД не слышали о передаче письма Зеленского Путину по ДИП-каналам. Замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин напомнил Интерфаксу, что письмо открытое. Накануне глава киевского режима предложил российскому президенту провести личную встречу на нейтральной территории и завершить боевые действия. В письме Зеленский высказывает угрозы в адрес России, а если та не согласится на переговоры, пресс-секретарь президента России сказал, что о письме Путину доложат. 50 на 50 примерно так в Кремле оценили возможную встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом этим летом. Как напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, прошлый саммит состоялся в августе прошлого года на Аляске. Главными вопросами тогда были двусторонние отношения Москвы и Вашингтона и решение украинского конфликта. Футбольные фанаты со всей страны съезжаются в Волгоград. Там сегодня состоится товарищеский матч между сборной России и Буркина-Фасо. По этому поводу вокруг стадиона в Волгограде изменится схема движения. Некоторые улицы временно станут пешеходными. Для зрителей предусмотрено 2000 парковочных мест рядом с ареной. У самого стадиона за 4 часа до матча перестанет останавливаться общественный транспорт. Ну а в Бангладеш уволен директор зоопарка, давший имя Трампа золотистому буйволу. Животное стало сенсацией благодаря длинной светлой шерсти у него на голове, похожей на прическу главы Белого дома. Некоторые посетители зоопарка отнеслись к сравнению спокойно, однако другие, в первую очередь американцы, возмутились тем, что директор распорядился назвать животное именем президента США. Новое имя для золотистого буйвола пока не придумано. Ну и о валюте на эту пятницу. Доллар 74 рубля 30 копеек. Евро 86 рублей 27 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну что, заказывали отпускные песни? А? А мы угадали. Угадали про желание многих, как будто бы со стопроцентной точности. Ну, я имею в виду отправиться куда-нибудь, где можно перевести дух. Кто-то уже, конечно, это сделал. Кто-то уже даже вернуться успел оттуда, из отпуска. Кто-то собирается. В любом случае, если планируете, пусть у вас все получится, друзья. Красиво. Так или иначе, продолжаем двигаться вперед под музыку. Modern Talking скоро. Юрий Антонов тоже на подходе. Army of Lovers. Ну, всего хорошего музыкального, мелодичного прозвучит в эфире Retro FM уже в самые ближайшие минуты.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Журналистов от Халитова до Сибирского тракта, на улице Нариманова от Чернышевского до Голиаскара Камала и на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Пауза «Банк». Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
7: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
8: Автор лучшего вопроса получает деньги.
7: «Дорогие гости».
8: Воскресенье, час дня.
7: Подробности на retrofm.ru.

0: Но вот несмотря на полную уверенность сегодня, что это абсолютный хит, You Are My Heart, You Are My Soul, Modern Talking, у песни очень сложная судьба в этой. Она вообще могла не выйти. Долго пролежала в виде демо-версии. Дитер Болин ее просто хранил, ну, грубо говоря, у себя на столе. И вообще изначально трек даже назывался по-другому. My Love Is Gone. Он назывался «Моя любовь ушла». Ну, потом название заменили на всем известное. В 84 году песня вышла официально. И долгое время, кстати говоря, она как-то вот очень тихо себя вела. Ну, то есть почему-то признания публики не было до выступления знаменитого на телевидении. Я, кстати говоря, об этом в том числе подробно рассказывал в одной из программ «Ю», которая была посвящена Modern Talking. Напомню, что программа «Ю» выходит в эфир по субботам здесь, на Ретро-ФМ. Там мы говорим о разных артистах, популярных, известных. В час дня по субботам не пропускайте. Ну, а дальше, в самое ближайшее время, также не пропустите, пожалуйста, много классной, красивой музыки в эфире Ретро-ФМ. Пятница у нас продолжается. 5 июня на календаре. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
8: ИП Усманов ЛМ. ОГРНП 31-80-28-00-11-88-67.
9: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
12: Я на тебе женюсь.
11: И от нее уже никуда не деться.
13: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
11: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
14: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
15: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Ретро ФМ, певица Сандра, Around My Heart, возле моего сердца. Уникальность этой песни, друзья мои, в том, что она стала таким предвестником появления одного очень известного музыкального проекта под названием «Энигма». Конечно, вот именно такой вариант звучания бархатного голоса певицы Сандры и стал частью будущих композиций «Энигмы», проекта мужа певицы Михаила Крету. Песня эта вышла в 89-м году, а «Энигма» появилась уже в следующем, в 90-м году. Дальше с нами много красивого музыкального мелодичного. Прямо здесь на «Ретро-ФМ» Ким Уайлд появится, Виктор Салтыков и Татьяна Овсиенко, и много чего еще. Обязательно музыкального, красивого. 12 часов и 15 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже завтра в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
2: Реклама.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Да все без... нормально.
7: Что?
6: Эшпе.
7: Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
11: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Тут скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Ну что, чемпионы, чемпионихи и чемпиончики, или даже, я не знаю, чемпионище. Каждый из нас немного победитель, это правда же. Ну вот проснулся по будильнику, а то и раньше, уже молодец. Кашки поел, ну вообще просто супер-мега успешен. Ну и так далее. Со всеми остальными делами тоже вроде справляемся. Потихоньку, полегоньку, под музыку Ретро-ФМ, естественно. Но чтобы быть в курсе всего важного, не пропускаем и новости.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Ко дню русского языка аналитики Яндекса составили список регионализмов из диалогов пользователей с Алисой AI. Нейросеть учитывает значение местных слов, чтобы поддержать общение с пользователями из любых частей страны. Каждый день к ней обращаются с самыми разными запросами. К примеру, ростовчане спрашивают рецепт вкусной мятки, а пермяки – как связать виходку для бани. В Республике Башкортостан аналитики отметили слово «морковча» – салат из моркови по-корейски. В Республике Татарстан – абы – уважительное обращение к старшему мужчине. В Ставрополь В Ставропольском крае оладик, оладушек, в Волгоградской области тапик, мобильный телефон. Аналитики составили список всех слов, а затем определили характерность каждого слова. Для этого они рассчитали отношение местной доли сообщений с этим словом к средней доле по всем регионам России. По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, в регионе держится неустойчивая погода, временами с дождями и грозами. Дневные температуры в последние дни были всего плюс 14, плюс 19, на 2-3 градуса ниже многолетних значений. В выходные дни сохранится неустойчивая, умеренно теплая погода с кратковременными дождями, пишет Татцентр. Вблизи Акбарс-арены в Казани в будущем году откроют центр тяжелой атлетики. Это будет универсальный комплекс, спортивный зал, места для проживания, питания, центр реабилитации. Уже выбран земельный участок, летом закончатся проектные работы. Этот центр может стать одним из лучших в стране с точки зрения инфраструктуры для сборов и подготовки спортсменов, пишет «Московский комсомолец». 30 июня в Казанском парке имени Горького пройдет концерт под открытым небом «Танец душа народа». На одной сцене выступят два старейших творческих коллектива Татарстана и Башкортостана. Гостей фестиваля ждет вечер народного искусства, посвященный сохранению культурного наследия и укреплению межнационального единства. Начало в 18 часов, вход свободный, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, очень многие, кстати, любят эту песню, в том числе и в караоке иногда поют. Но при всем при этом в исполнении она очень-очень сложная, требует высокого вокального мастерства. Это «Мария» от «Блонди». Даже сама Дебби Харри, ну, из группы «Блонди», певица, признавалась, что эта композиция выводит из себя многих певцов из-за сложности, в том числе и ее саму иногда. Сложность тут заключается и в быстром темпе, и в резких переходах между нотами, и необходимость сохранять при всем при этом еще и дыхание, и правильное интонирование во время куплетов вот этих стремительных. А знаете, кому еще бывает нелегко? Гостям дорогим, которые приходят к Максиму Ковалевскому по воскресеньям в 13.00, да, в шоу «Дорогие гости» на Ретро FM, звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходят и отвечают на неожиданные смешные вопросы, которые, кстати, задаете вы, наши слушатели, с помощью сайта retrofm.ru. Отправляйте свои вопросы именно туда и можете заработать приличную сумму денег, если гость отвечает неверно. А такое часто происходит. В ближайшее воскресенье, в первое, получается, летнее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет иллюзионист, актер, сценарист и телеведущий Сергей Сафронов. Не пропустите, пожалуйста, включайте Ретро FM в 13.00 шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
5: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
6: Нет.
5: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
8: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.
9: Телефон рекламной службы RetroFM 500 54 20.

0: Ну, так уж мы устроены. Такова уж наша людская природа. Больше любим даже не само событие, а его предвкушение. Вот отсюда наша любовь к пятнице и приятные мысли о том, что следует за ней, конечно. По данным опросов, год от года остается именно пятница лидером в списке самых любимых дней недели у нашего человека. Такие искренние, неподкупные, чистые, как будто бы чувства так вот расцеловали бы, разобнимали бы этот прекрасный день. А, и это только для начала. Так, а что там дальше за объятиями-то и поцелуями должно следовать? Ну, ладно, разберемся потихоньку. Всем нам красивого музыкального продолжения этой пятницы. Здесь, на Ретро-ФМ, меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз привет.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
8: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.

0: главным властям. Ладно. Евгений Белоусов, девочка моя синеглазая. Ну, хочется попеть человеку. Вы, я надеюсь, вы тоже подпевали. Правда? Давайте вместе, а? Еще раз.
1: Скажи, что любишь ты меня.
0: Вот. Случилось. Наконец-то спели все вместе. В эфире Ретро FM. Всякое бывает, всякое случается. Много красоты музыкальной. Роксет, Лев Лещенко впереди. Pet Shop Boys. Я здесь еще какое-то время побуду. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пятница у нас с вами продолжается. 5 июня на календаре.
2: Вечеринка Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие

0: танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
4: Подробности на astoriagrande.com.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы.
6: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Знаете, чем необычно? Это песня группы Roxette, Real Sugar, потому что, ну, обычно в дуэте Мари Фредриксон, она была как бы основным голосом визитной карточки группы. Пер Гессле, он как-то больше бэк-вокал и, можно сказать, второй по значимости голос. А вот здесь его партия в этой песне является основной, во всяком случае, все куплеты точно он исполняет самостоятельно. Мари в припевах и на бэк-вокале. Так, дальше уступаем место важному голосу в эфире Retro FM. У нас новости. В Москве половина второго, вот и он, важный голос, Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Спасибо, Юра. Здравствуйте, друзья. Тему письма главы киевского режима Владимира Зеленского могут затронуть во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием российского президента Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как передают известия, главе государства уже доложили о самом послании. Ранее Зеленский предложил провести личную встречу в третьей стране. При этом он подчеркнул, что не готов ехать на переговоры в Россию. В Крыму ввели полное ограничение продажи бензина и дизеля на АЗС за наличный расчет, как уточнил глава республики Сергей Аксенов. Мера временная, связанная с перебоями в поставках топлива на полуостров. Он попросил отнестись к этому с пониманием и заверил, проблему решат в ближайшее время. Аксенов также отметил, все коммунальные и социальные службы полуострова топливом обеспечены в полном объеме. Региональный самолет ИЛ получил сертификат Росавиации. Церемония состоялась на Петербургском международном экономическом форуме. Это открывает путь к серийному выпуску. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, в лайнере 66 пассажирских мест, современная отечественная техника. Он способен работать в широком диапазоне климатических зон. От Арктики до тропиков, придет на смену устаревшим Ан-24 и Ан-26. Россию и США соединят тоннелем, он пройдет через Берингов пролив. Этим, в частности, займется Российский фонд прямых инвестиций. Об этом на полях Международного экономического форума заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, ожидается, что страны подпишут соглашение сегодня. Сооружения, которые соединят Чукотку и Аляску, могут возвести за 8 лет. Курорты Черноморского побережья, минеральные воды, Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными туристическими направлениями в России. Об этом сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко. Серьезный рост турпотока наблюдается в Адыгее, Калмыкии и республиках Северного Кавказа. По словам Чернышенко, объем внутреннего туризма в России за год вырос на 4%. Этому способствовало открытие южных аэропортов. И о валюте. На эту пятницу доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 27. Пока все. А далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Фирменный фальцет, фирменный недотрога и, побоюсь этого слова, фирменный, но в то же время отечественный Владимир Пресняков. Так, что еще по качественным продуктам? Ну, в эфире Ретро FM, например. Пожалуйста, программа «Юм». Прекрасная, о звездах, об артистах. Рассказываю вам про то, как все начиналось. Вместе наслаждаемся любимыми хитами, а иногда и редкими, необычными песнями исполнителями. Такое бывает у нас тоже регулярно. Кто-то, может быть, спросит, когда это происходит? А я отвечу. По субботам в 13.00 прямо на Ретро FM. Ну или вообще в любое удобное время в подкастах на сайте и мобильном приложении Ретро FM. И в нашей группе ВКонтакте, конечно, там тоже есть подкасты с программой «Юм».
1: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе. Феномен будущего. Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. Феномен будущего. Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «СЗТЕКТУМ-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
1: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.

0: Так, пятница, 5 июня. На календаре у нас... Кстати, что на календаре у нас? День полевых цветов сегодня отмечается. Поздравляем всех, наверное, и цветы поздравляем, и нас тоже с вами, что они у нас есть такие хорошие. Всемирный день охраны окружающей среды. Тоже сегодня важный праздник. День резиновых уточек в ванной. Ну, резиновые уточки не самое страшное, что может быть в ванной. День эколога. Сегодня тоже поздравляем всех причастных. Праздник солнечных зайчиков. Они есть в наличии. Проверял. Завезли сегодня прекрасные. Вместе с солнцем, вместе с ультрафиолетом. Так, день кетчупа. Сегодня, или как многие говорят, кекчупа. Очень мне нравится это. Очень мило звучит. И день образования российской полиции сегодня еще. Также всех причастных, дорогие наши полицейские, тоже поздравляю. Если есть какие-то поводы, обязательно обращаемся в Филичиту. Это час привет в поздравлении здесь на Ретро-ФМ. Уже буквально через 4 минуты все это стартует. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я вернусь завтра. Да, потому что завтра программа Ю в 13.00 в субботу. Все, всем пока, хороших выходных.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
9: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90. 12+.

0: Казани 14 часов. Начинается время приветов, поздравлений и летней музыки на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.

0: Михаил Боярский с песней из кинофильма «Три мушкетера» и «Д'Артаньян» в самом начале «Феличита» на ретро-ФМ с правильным направлением вектора нашего сегодняшнего настроения, друзья. Порадуемся, и есть очень важная причина для радости – это пятница. Отличная, теплая июньская пятница, а за ней таких же летних и таких же классных целых два выходных дня. Всем большой и радостный привет, Нелли Рахманова. Рада быть с вами. Снова на связи. Добро пожаловать на территорию счастья. Наслаждаемся летом, слушаем музыку, любимую поколениями, передаем приветы и поздравления. Поздравляем всех с пятницей, например, и, может быть, еще с каким-то праздником. А для этого находите нас в социальных сетях и переходите в наш бот «Выбери радио» и пишите, не жалея радостных эмоций, которые подарим в том числе вам и мы, хитами любимых исполнителей Erasure и Scorpions. Далее на Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

Love to Hate You и Erasure в продолжении пятничной дискотеки Филичита на Ретро-ФМ, там, где любимая музыка целый час и только для вас, друзья. Меня зовут Нелли Рахманова. Сегодня пятница, 5 июня. День, который хорош сам по себе, хотя бы потому, что является крайним рабочим днем недели, и мы все в предвкушении отличного летнего уикенда, который каждый из нас планирует провести как-то по-особенному, по-своему, но непременно хорошо. Будь то поездка на дачу, рыбалка, кино с семьей или просто шопинг, проведенное время должно наполниться приятными впечатлениями и доставить удовольствие. Так вот, всего этого я вам очень желаю искренне и от души. Ну, а сейчас просто делаем звук погромче наших приемников и слушаем любимых исполнителей Алену Апину и группа «Комбинация» на Ретро-ФМ.

0: На часах в студии 14.17. Вы слушаете программу «Феличита» на Ретро-ФМ «Музыкальную волну», где сегодня царит особый пятничный вайб, наполненный позитивом и нацеленный на улетное времяпрепровождение. Меня зовут Неля Рахманова. Замечательного вам дня желаю и такого же настроения. Радуйтесь лету, улыбайтесь, живите свою лучшую жизнь здесь и сейчас, не откладывая ни минуты. И, конечно, присылайте приветы и находите нас в социальных сетях, пишите в бот «Выбери радио», делитесь летним настроением и оставайтесь с нами. Совсем скоро услышим «Руки вверх» и «Тото Кутуньо» на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: столько
2: в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Берег включает «Хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсика.
13: Но полезных.
14: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. Перекресток с доставкой. Включай «Хочу».
15: А вот торговый перекресток. УГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
16: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
17: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
19: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
20: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
21: Подробности на astoriagrande.com.
22: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.

0: Руки вверх в продолжении пятничной дискотеки. Феличита на ретро-ФМ, много любимой музыки. Еще впереди слушаем, подпеваем, танцуем и делимся настроением, не забывая о приветах и поздравлениях. Ищите и находите нас в социальных сетях и пишите в бот «Выбери радио». Меня зовут Неля Рахманова. Читаю все, что к нам летит, и делаю это с радостью и с большим удовольствием. Милявше Кагировой, привет из Челнов. Хорошего тебе дня и отличного отпуска. Ждем назад с яркими впечатлениями и вкусняшками. Подпись «Коллеги». Антону привет с окончанием учебы. Все получилось, ты молодец. Удачи с работой, пишет Олеся. Привет, ретро, ведущие и слушатели. Всем летний привет из Больших Кабанов. С началом праздника Сабантуй хочу всех поздравить. И всем пожелать добра, счастья и праздничного настроения. Такое сообщение пришло от Айдара. Спасибо за поздравление. Сабантуй – это многолетняя традиция и любимый праздник. Национальный праздник Плуга, который проходит повсеместно везде, начиная от небольших сел и до столичных площадок. Кстати, первые гуляния уже стартовали 3 июня, а финалом станет грандиозный Сабантуй в Казани 20 июня. 3 недели всенародного веселья, счастья. Желаю вам отличного его проведения. Ну а Феличита продолжается. Шер и Смоки далее на Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Шер в самом разгаре дискотеки Фили Читана Ретро FM безусловно добавила эмоций и зарядила нужной энергией много классной и любимой горячей летней музыки для вашего яркого настроения и наполнения позитивом еще впереди. Напоминаю, что написать вы можете нам в официальных пабликах Ретро FM Казань. Присылайте сообщение в бот «Выбери радио». Меня зовут Нелли Рахманова, читаю все, что летит к нам на крыльях счастья и легкого летнего настроения в прямом эфире. Добрый день, Ретро FM, всем передаю привет и поздравляю с завершением будничной рутины. Ура, пятница! Предвкушение выходных может быть приятнее даже самих выходных. Всем хороших выходных! Сообщение такое прислала Гульнаса, и я с ним совершенно согласна. Но было бы просто отлично, если еще и послевкусие выходных по ощущениям и впечатлениям совпадало с предвкушением. От всей души желаю того нашим дорогим слушателям. Здравствуйте, Ретро-ФМ, привет ведущим, слушателям и городу Азнакаево. Конкретно Лизе Хакимовой и Индире Галямовой. Такое сообщение прислала нам Аида. Очень здорово, друзья. Большое спасибо вам за такую потрясающую обратную связь. Ну а мы движемся дальше, слушаем песню из кинофильма «Москва слезам не верит» и группу «Фэнси» на Ретро-ФМ.
1: Филичита на Ретро FM.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Реклама. Турецкие выходные возвращаются.
1: Я вижу тебя наяву или сплю.
2: Стой, иначе выстрелю.
0: Все совпадения не случайны.
3: Кольцо найдет твоего суженого.
4: Вы не это ищете?
2: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
0: Все жизни связаны.
4: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Заправляйся снова выгодно. На АЗС Селеком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС Селеком.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Неповторимая и неподражаемая Белинда Карлайл в продолжении счастливого часа на Ретро-ФМ, программы, где музыка проверенная и любимая поколениями. Меня зовут Нелли Рахманова. Желаю вам отличной пятницы, замечательной субботы и потрясающего воскресенья. Пишите в наш бот, выбери радио, делитесь хорошим настроением, заражайте и заряжайте им всех вокруг. Счастливых и улыбающихся людей на земле должно быть больше. Привет, Ретро-ФМ! Хочу сказать спасибо ведущим за любимую музыку. Всех с долгожданной пятницей. Счастья вам и добра, люди! С восклицательными знаками сообщение такое пришло нам от Максима. Сразу видно, что у человека хорошее настроение, и он щедро делится им с нами, за что Максиму большое спасибо. Вот прям так и хочется ответить тем же и выкатить добрую порцию хорошей музыки. Например, «Сказано, сделано» Blue System и Джо Дассен далее на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: читать на Ретро FM.
1: Дарите счастье.

0: Блюсистом в финале пятничного эфира Феличита на Ретро-ФМ очень теплого и атмосферного, и по-настоящему летнего. Все благодаря невероятной обратной связи и красоте ваших сердец, друзья. Отличной пятницы и незабываемых выходных желаю вам я. Меня зовут Нелли Рахманова. Всем пока.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет до 21 градуса тепла. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама.
2: Вау, у вас троллит!

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-4500. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
3: ИП «Усманов ЛМ». ОГРНП 31-80-28-00-11-88-67.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Но только вот не надо говорить, что вам не нравится пятница, друзья. Нравится всем, без исключения. Так что поем, подпеваем, ждем вечера в приятной компании любимых песен. 15 часов и 15 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на ретро-фм Милен Фармер и группа Форум.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже завтра в субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Помимо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще.

0: чего бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
1: Інтернет-поток Retro FM San Remo.
2: Шері-шері.
1: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 12+.

0: Ну, уж если и врать, то только чистую правду. Таков принцип Милен Фармер. Да уж, откровенности у нее не занимать. Поклонники творчества это прекрасно знают. В Москве в 16:30. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Банки и сотовые операторы начнут возмещать ущерб пострадавшим от мошенников. Правда, при условии, если не выполнят требования по предотвращению таких операций при обращении граждан. Об этом сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко. Также он рассказал о введении красной кнопки на госуслугах. Она объединит банки, операторов связи и правоохранителей, чтобы те смогли предотвратить мошеннические схемы в отношении этого гражданина. Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по формуле 185 на 185. По данным Минобороны, возвращенные российские военнослужащие в данный момент находятся на территории Белоруссии. И с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Ландратова. После оказания психологической и медицинской помощи их доставят в Россию, где они пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства. Задержка и перенос рейсов в условиях СВО норма. Планирующий отпуск на Черноморском побережье, Азовском море и в Краснодарском крае должны это понимать, а об этом сообщил президент Союза турагентств Сергей Голов. При этом отмечается, ожидается, что летний туристический поток в Краснодарский край вырастет на 4-5% по сравнению с прошлогодним сезоном. Как пишет РИА Новости, наиболее востребованными курортами этим летом станут Геленджик, Анапа и Сочи. Россия продолжает работу над тем, чтобы спортсмены могли выступать на Олимпийских играх 28 года под национальным флагом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что работа в этом направлении идет, но призвал не забегать вперед. Ранее в МИД заявляли, что мировое олимпийское движение не может полноценно существовать без России. Там напомнили о спортивных достижениях страны, в том числе о двух проведенных Олимпиадах. В Азии новый тренд. Любители кошек покупают своим питомцам лосины. В соцсетях вирусятся такие фото. Зачем усатым нужна такая одежда, неизвестно. Ну а ранее все внимание было направлено на фартуки-переноски для четвероногих. Изобретение заполонило китайские и японские маркетплейсы. В фартуках проделаны 4 дырки, чтобы обездвижить питомца, например, во время стрижки когтей. И о валюте на эту пятницу. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: все вернется и все вернутся. Под словом «все» я имею в виду шоу «Дорогие гости», друзья. Шоу с Максимом Ковалевским, в котором звездам шоу-бизнес, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и совсем скоро, в это воскресенье, первое летнее воскресенье, между прочим, в шоу «Дорогие гости» придет иллюзионист, актер, сценарист и телеведущий Сергей Сафронов. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня. Скучно не будет.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Ищите уютное место для дня рождения? Или

0: 26.
1: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

0: Наша Маша громко плачет, не пришел сегодня мальчик. Ну, в этом смысле слушательницам Ретро-ФМ повезло. Мальчик не только пришел, но и спел одну из самых своих красивых песен. Песен это Хули Иглесиас на Ретро-ФМ Натали. В Москве 15:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
5: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ровно в 21.00.

0: Часы неумолимо отпикивают время до того момента, как мы можем уже выходить с работы домой. Собственно, осталось уже недолго, 16 часов и 16 минут в столице. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ группы «Смоки», «Рефлекс» и «Джой».
1: Реклама.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Но такое бывает в жизни. Ищешь идеальную женщину, вроде бы все, нашел. А она, оказывается, тоже ищет идеального мужчину. Идеальная женщина, это мы знаем из русской версии этой песни. Элис и группа Смоки были у нас только что в Москве 16:30. С новостями на РТФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. В Кремле назвали отношения России и Сербии партнерскими и особо подчеркнули исторические связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сербия – самостоятельная страна, которая сама выбирает путь развития, но с Москвой у нее действительно партнерские отношения, позволяющие обсуждать самые острые проблемы. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о настойчивом давлении на Сербию и попытках втянуть ее в конфронтацию с Россией, отметив, что отношения с Москвой всегда приносили Белграду выгоду. В Госдуме предложили обязать сотрудников госавтоинспекции проверять в реестре машину со знаком «инвалид». Депутаты заявили, что некоторые граждане незаконно используют знак, чтобы занимать парковочные места. Сейчас у инспекторов нет обязанности проверять, имеет ли конкретный автомобиль право на такую парковку. Депутаты настаивают на внесении изменений в нормативные акты, чтобы нарушителей можно было сразу привлекать к ответственности. Сами инвалиды жалуются, что отведенные места часто занятые бывают незаконно. Вице-премьер Александр Новак назвал основными рисками для российской экономики дефицит кадров. Кроме этого, к рискам он отнес изменение структуры расходов бюджета и жесткую денежно-кредитную политику. По его словам, экономика находится в периоде управляемого охлаждения. Ключевая ставка – повышение производительности труда. Без этого не удастся выйти на устойчивый рост. Александр Новак отметил, что реальная ключевая ставка остается достаточно высокой, но по мере снижения инфляции и решения других вопросов инвестиционная активность будет восстанавливаться. Власти до сентября проведут дополнительные дискуссии по регулированию ценообразования на маркетплейсах в зависимости от способов оплаты. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. ЦБ приветствует открытый доступ к платежной инфраструктуре площадок и считает, что Озон и Wildberries не могут ограничивать расчеты или определять цену в зависимости от средства платежа. При этом ВТБ не присоединился к программе Озон, посчитав ее коммерчески невыгодной, но объявил о партнерстве с Wildberries. Окончательные решения ожидаются уже к осени. И за последний год средний объем голосового трафика на одного абонента в России увеличился на четверть. Это показало исследование одной из медиакомпаний. 40% участников опроса стали чаще звонить близким по мобильному телефону. Телефонные звонки остались самым популярным способом связи. Их выбрали 44% респондентов. При этом возвращаться к использованию домашних телефонов готовы лишь 4%. Подавляющее большинство даже не задумывались об этом, а остальные 20% уже им пользуются. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 74,30 рубля. Евро 86,27 рублей. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Вы их знаете, вы их слушаете, вы их любите, а помните, как все начиналось? Вот и мы не помним, поэтому, собственно, позвали Юрия Гурьянова, чтобы он нам все рассказал, друзья. Уже завтра, в субботу, в час дня и в программе «Ю» Юрий Гурьянов расскажет нам о квартете «Абба». Будет рассказывать их историю успеха, будет ставить всем известные хиты и, может быть, уникальные, малоизвестные треки, которых мы никогда не слышали. В общем, программа «Ю» завтра с часу до двух дня на Ретро-ФМ. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Халитова, на улице Татарстан от Тинчурина до Профсоюзной и на улице Воровского от Короленко до проспекта Ибрагимова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен@kzn.ru. Застройщик ООО «Сазеттектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
3: Не оферта.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
8: Опа-па-па! Понеслась, родная!
9: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Ретро-ФМ.

0: «Дело жизни» поют нам Dire Straits. Ну, я вот свое «Дело жизни» немножечко оставлю, друзья, на недельку иду в отпуск. Вы тут не болейте, не скучайте. Ну и, конечно, любимая музыка Retro FM пусть помогает вам во всех делах. В Москве 16:56. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами на недельку. Далее на Retro FM Олег Орлов. Встречайте его.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79.
2: Не оферта.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: Если вы считаете, что лучший способ вылечить разбитое сердце заново его склеить, будьте готовы к тому, что останутся лишние детальки, которым место может не найтись. Пожелаем героине этой песни группы «Комбинации» тщательно и скрупулезно подойти к решению этого вопроса. 17.15, время московское, вы слушаете Red FM. Далее будем подбивать Владимира Кузьмину и Эфер Дэвида. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Дорогие гости на Ретро FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро FM.
2: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Первое правило Haveil F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haveil F7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haveil F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Haveil сети на сайте haveil.ru. 12+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции,

0: комментарии. Кэшбэк доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Терек включает «хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсика.
2: Но полезных.
4: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
0: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
0: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами.
0: 12+.

0: Хорошенько задумайтесь, друзья, стоит ли пересекать океаны ради людей, которые ради вас не перешагнули бы и обычные лужи. Впрочем, если вы любите путешествия и не обращаете внимания на разного рода условности, любой подобный вопрос, наверное, сразу же переходит в категорию риторических. Владимир Кузьмин с нами здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые позволят внимательно следить за ростом цен на продукты. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах, от поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины, пишет парламентская газета. Кабмин сможет определить ведомства, которые получат для такого анализа данные от Федеральной налоговой службы. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. Отдельный законопроект предлагает изменить налоговый кодекс. Это нужно, чтобы ФНС могла передавать такие данные уполномоченным органам, несмотря на режим налоговой тайны. По данным пресс-службы Минфина Республики Татарстан, в текущем году на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда направят 1,4 миллиарда рублей. Основную часть средств, 1 миллиард рублей, выделит бюджет Татарстана. Еще 342,6 миллиона рублей поступит от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», а 14 миллионов рублей добавят муниципальные бюджеты республики, пишет Татцентр. Вблизи Акбарс-арены в Казани в будущем году откроют центр тяжелой атлетики. Это будет универсальный комплекс – спортивный зал, места для проживания, питания, центр реабилитации. Уже выбран земельный участок, летом закончатся проектные работы. Этот центр может стать одним из лучших в стране с точки зрения инфраструктуры для сборов и подготовки спортсменов, пишет «Московский комсомолец». В Горкинско-Аметьевском лесу Казани открылся новый игровой комплекс. Он рассчитан на детей разных возрастов. Здесь установлены круглые качели, игровой модуль «Крестики-нолики», свисающие элементы для тактильного взаимодействия, а также творческий элемент «Скульптор». По замыслу авторов, площадка объединяет игру, движение и развитие воображения, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: свое время эта композиция превзошла по популярности даже девочку синеглазую. Да и вообще, во время выхода этой песни Женя Белоусов был уже практически на пике своей популярности. Ну а нам с вами забраться на разного рода пики и вершины всегда готовы помочь наступающие выходные и отличная летняя погода. Радуемся жизни под песни любимых артистов. Далее нам на ретро-ФМ споют «Аха», ансамбль «Здравствуй, песни» и дуэт «Эрейжер» в столице 1742.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева, на улице Астрономической от Кремлевской до Правобулачной и на улице Николая Ершова от Обжалилова до Сибирского переулка. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
2: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
3: Роняем цены на газ на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложим действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза «Сбербанк». Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ретро-ФМ.

0: Шутку говорят, что ближе всего к совершенству человек находится в те моменты, когда готовит резюме при поступлении на работу. А что, хороший ориентир на будущее, этакий идеальный «я», к которому можно и нужно стремиться во всех жизненных аспектах, в том числе и в отношениях, успеха в которых... Давайте пожелаем герою этой песни, пусть он воспользуется своим шансом. Группа «Аха» бодрит нас на Ретро FM 17.55 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю прекрасного пятничного настроения.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен-дефис-кзн.ру. Застройщик ООО «СЗ-Тектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня мороженое «Эскимо» 29 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Сувар Знани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
7: Я на тебе женюсь.
6: И от нее уже никуда не деться.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
2: ИП Усманов ЛМ. ОГРНП 31-80-28-00-11-88-67.

0: Как говорят умудренные жизненным опытом люди, только безнадежный лентяй ограничивается воздушными поцелуями. Уверен, герой этой песни группы Bad Boys Blue к таковым не относится. И его девушки, другие девушки, могут позавидовать. Столица 17 минут 7-го. Вы слушаете Retro FM. Далее в нашем эфире Ким Уайлд, Чаби Чекер и Татьяна Буланова. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Желаю отличного музыкального пятничного вечера под песни любимых артистов.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже завтра в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
4: Не поеду на дачу. Скучно. Интернета нет.
5: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: Получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
6: Андулин. Кровля на все руки.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
10: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Да все нормально.
13: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
16: Интернет-батл «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Наверняка британская певица Ким Уайлд, перепевая в середине 80-х этот хит группы Supremes, невероятно популярный в США в 60-е годы, во многом благодаря Дайане Росс, рассчитывала на покорение американской публики, и ее расчет оправдался на все 100%. Кавер-версия песни «You Keep Me Hanging On» долгое время лидировала в американских хит-парадах и сделала певицу невероятно популярной во всем мире.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ «Новости». В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Ко дню русского языка аналитики Яндекса составили список регионализмов из диалогов пользователей с Алисой AI. Нейросеть учитывает значение местных слов, чтобы поддержать общение с пользователями из любых частей страны. Каждый

0: Морковча, салат из моркови по-корейски. В Республике Татарстан Абы, уважительное обращение к старшему мужчине. В Ставропольском крае оладик, оладушек. В Волгоградской области тапик, мобильный телефон. Аналитики составили список всех слов, а затем определили характерность каждого слова. Для этого они рассчитали отношение местной доли сообщений с этим словом к средней доле по всем регионам России. По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, в регионе держится неустойчивая погода, временами с дождями и грозами. Дневные температуры в последние дни были всего плюс 14, плюс 19, на 2-3 градуса ниже многолетних значений. В выходные дни сохранится неустойчивая, умеренно теплая погода с кратковременными дождями, пишет Татцентр. Вблизи Акбарс-арены в Казани в будущем году откроют центр тяжелой атлетики. Это будет универсальный комплекс, спортивный зал, места для проживания, питания, центр реабилитации. Уже выбран земельный участок, летом закончатся проектные работы. Этот центр может стать одним из лучших в стране с точки зрения инфраструктуры для сборов и подготовки спортсменов, пишет «Московский комсомолец». 30 июня в Казанском парке имени Горького пройдет концерт под открытым небом «Танец душа народа». На одной сцене выступят два старейших творческих коллектива Татарстана и Башкортостана. Гостей фестиваля ждет вечер народного искусства, посвященный сохранению культурного наследия и укреплению межнационального единства. Начало в 18 часов, вход свободный, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее музыка на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет.

0: как шутят в народе, хороший гость не тот, кто никогда не опаздывает, а тот, который всегда вовремя уходит. Наши гости исключительно дисциплинированы. Звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта, которые каждое воскресенье становятся участниками шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, приходят ровно в 13:00 и откланиваются ровно через час, успевая за этот час ответить на несколько неожиданных, порой коварных и даже смешных вопросов, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Зачастую отвечают неверно и теряют свои деньги, а вы, друзья, можете эти деньги взять себе. Оставляйте свои вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет иллюзионист, актер, сценарист и телеведущий Сергей Сафронов. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ послезавтра в 13:00. Скучно не будет.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 7 баллов. Серьезные пробки. Пробки вас ждут на улице Воровского от Короленко до проспекта Ибрагимова, на улице Татарстан от Тинчурина до Профсоюзной и на улице Петра Витера от проспекта Амирхана до Дементьева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, под хорошую музыку всегда приятно работается. Особенно, когда работаете не вы. Впрочем, сейчас практически все могут облегченно выдохнуть, особенно те, чей трудовой день длится до 6 вечера. В Москве-то уже без 5 минут 7. Меня зовут Олег Орлов. Всем, кто пока еще все-таки работает, и тем, кто уже отдыхает, отличного пятничного настроения под музыку. Retro FM. Lionel Richie с нами на финише этого часа.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Жарко. В диалог авто еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада Хавейл и Чанган по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
4: ТЦ «Порт», Оренбургский тракт, 158. Остановка РКБ.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Ну вот же, пришло это волшебное время. Трудовая неделя позади, вечер пятницы. Можно спокойно остаться вдвоем, поболтать обо всем или собрать большую дружную компанию, пойти куда-нибудь гулять. Благо, погода позволяет. Бит-квартет «Секрет» на Ретро-ФМ, а через несколько минут будем подпевать Юрию Антонову и Комаром. 19:16 в Москве. Я Олег Орлов, желаю всем слушателям приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Only от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Only. АО «Альфа-банк».
4: Да все без... нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
12: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
13: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.live.
14: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
15: Первое правило «Have a life 7». Комфорт.

0: в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
3: и включай интернет-потоки Retro FM.
4: 15+.

0: А хочется прогуляться после работы по такой-то погоде. Пожелание солнца безоблачного неба будет как нельзя кстати всем, кто этого заслуживает больше всего, пытаясь найти в жизни больше позитива. То есть всем нам. Ну, заслужили ведь отличные выходные, первые этим летом, которые уже де-факто наступили. Юрий Антонов на Ретро FM в половине восьмого вечера. Последние новости нам уже готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков призвал пересмотреть решение о снижении порога применения упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса. Он назвал его слишком жестким. По его словам, опросы показывают, что это привело к банкротству и уходу бизнеса в тень. Жуков отметил, что неделю назад в правительстве считали снижение порога избыточным, но потом отказались от этой оценки. Он призвал вернуться к обсуждению и, возможно, смягчить принятое решение. Напомню, с этого года порог снижен с 60 до 20 миллионов рублей, а к 2028 году он должен упасть до 10. Сербия договорилась о продлении соглашения о поставках газа из России еще на 3 месяца, до конца сентября, сообщила министр энергетики страны после встречи с главой «Газпрома» на ПМФ. Она подчеркнула, что это важные стабильные поставки по доступной цене. Стороны также положительно оценили ход работ по расширению подземного газохранилища «Банский двор» с 450 до 750 миллионов кубов. Ранее в Кремле называли отношения Сербии партнерскими и отмечали, что они позволяют обсуждать самые острые проблемы. С 9 по 14 июня в Москве пройдет финал конкурса «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проводится с 2017 года. В этом сезоне он впервые проходил в командном формате. Участниками стали больше 75 тысяч руководителей из всех 89 регионов страны и 66 иностранных государств. Чтобы выйти в финал, они проявили не только личные знания и навыки, но и продемонстрировали сплоченность. Итоги конкурса подведут 14 июня в Национальном центре «Россия». В Софеде предложили создать федеральный реестр риэлторов, чтобы вывести рынок недвижимости из серой зоны и снизить риски мошенничества. Зампред Софеда Николай Журавлев заявил, что сейчас сфера во многом остается в тени. Комиссии часто берутся наличными, а для ухода от налогов предлагаются схемы с занижением договорной цены. Реестр позволит сделать рынок более прозрачным. И триумф российских теннисисток продолжается. 17-летняя россиянка Алина Октябрева вышла в финал юниорского Ролан-Гаррос, обыграв 15-летнюю чешку Анну Ковачкову в трех партиях 5-7, 6-4, 6-3. Матч продлился 2 часа и 15 минут. В финале в субботу 6 июня она встретится с китаянкой. Напомню, что ранее финал взрослого Ролан-Гарроса вышла наша Мира Андреева, которая сыграет с Полькой Майей Хвалинской. Матч также состоится в субботу. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 73 рубля и 47 копеек. Евро 85 рублей и 56 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Рок-острова на Ретро-ФМ, группа, которая в этом году, между прочим, исполняется 40 лет. Коллектив, у которого довольно интересная история, возможно, когда-нибудь мы услышим ее в программе «Ю», в которой мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает много чего увлекательного, собственно, что и нужно нам, любителям хорошей музыки. Каждую субботу с 13 до 14 часов на Ретро-ФМ история успеха тех, кто делал любимую музыку, всем известные хиты, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите.
1: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Утреннее шоу.
8: Первая смена.
7: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
8: Ретро-ФМ.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Какая хорошая праздничная песня, однако. Заглянув в календарь праздников, удивился, насколько некоторые из них сегодня ассоциируются с вечером пятницы. Особенно для любителей вкусно поесть. Тут и день пончика, день кетчупа, пряничный день. А завтра, 6 июня, Всемирный день борьбы с вредителями. Надеюсь, некоторые из вас сегодня уже успели поздравить нелюбимых коллег по работе с наступающим. Ну, не одним же садоводом, дачником его праздновать. 19.55, столица. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного летнего настроения под музыку Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Хоть и шутят в народе о том, что мечта – это желание, на которое не хватает денег, на самом деле есть мечты, для осуществления которых деньги могут и не понадобиться. Все зависит от того, о чем человеку мечтается. И да не встретится на вашем пути заведение, о котором поет Сиси Кетч на Ретро-ФМ. Я про отель «Разбитых сердец». 17 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Желаю всем добрейшего музыкального вечера. Далее у нас Рафаэлла Карра, Жасмин и группа Роксет.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
4: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
5: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».

0: Веселая песня о бурном курортном романе. Случилось все в местечке под названием Санта-Фе, куда героиня этой истории приехала отдохнуть. Ну и, собственно, отдохнула. Рафаэлла Кара с нами на Ретро-ФМ. Половина девятого в Москве. Информационные итоги сегодняшней пятницы подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин на пленарном заседании ПМФ заявил, что Россия увеличивает энергопоставки на индийский рынок и в Азию в целом. Президент подчеркнул, что Россия и Индия продолжат обмениваться технологическими решениями. По его словам, в современных условиях страна старается и руку помощи протянуть, и плечо подставить. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал о росте экспорта нефти в Индию и другие азиатские страны на фоне переориентации поставок. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан назвала Петербургский международный экономический форум крайне полезной площадкой для привлечения международных партнеров. Она выступила на пленарном заседании форума. Глава Танзании прибыла в Россию с государственным визитом, который стал первым зарубежным визитом с момента ее победы на выборах в октябре прошлого года. Ранее в Кремле прошли российско-танзанийские переговоры, которые длились без малого почти 4 часа. Российские специалисты зафиксировали утечку воздуха из переходной камеры модуля «Звезда» на Международной космической станции, сообщили в Роскосмосе. Проблему обнаружили при наддуве отсека до рабочего давления МКС. Космонавты оперативно загерметизировали одно из мест утечки с помощью специального материала. Утечки воздуха на российском сегменте МКС фиксируются не впервые. Они связаны с естественным старением оборудования и микроповреждениями обшивки, которые со временем накапливаются. Ранее представитель НАСА сообщил, что агентство приказала своим астронавтам перейти на корабль «Дрэгон» в качестве меры предосторожности на время ремонтных работ. Сейчас специалистам ничего не угрожает. Кинологи объяснили, почему собаки убегают с дач. На участке владельцы часто расслабляются и меньше внимания уделяют безопасности, считая огороженную территорию надежной защитой. Специалисты советуют регулярно проверять забор на наличие щелей и подкопов, а также оценивать его высоту. Для повышения шансов на возвращение потерявшегося питомца стоит использовать не только чип, но и адресник на ошейнике. И компания «Лего» представила самый большой набор в истории бренда «Саграда Фамилия» в Барселоне, состоящий из 12 060 деталей. Модель высотой 62 сантиметра поступит в продажу в ноябре и будет стоить около 65 тысяч рублей. Процесс сборки повторяет реальные этапы возведения здания от апсиды и крипты до фасадов, нефов и шести башен. Дизайнеры назвали задачу передачи баланса масштаба и точности уникальной, а результатом невероятно гордятся. И расскажу о курсах валют на выходные. Ближайший понедельник: доллар 73 рубля и 47 копеек, евро 85 рублей и 56 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как правило, большинство вылазок на природу всей семьей или большой компанией начинается с фразы «А знаете, что вы забыли?» Надеюсь, в вашем случае, друзья, сегодня обошлось без этой фразы. Хорошего всем отдыха в первые летние выходные и отличного настроения под музыку ретро-ФМ. Шер в нашем эфире через несколько быстрых минут сменят Рик Эсли, оркестр под управлением Поли Мариа и Юры Шатунов. Без 18:09 в столице.
1: Реклама. Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
4: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе. 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
5: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
6: Нет.
5: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
8: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
8: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
8: «Дорогие гости».
9: Воскресенье, час дня.
8: Подробности на retrofm.ru.

такой же крепости вашим отношениям, друзья, о которых поет Рик Эсли на Ретро-ФМ, хочется пожелать и такого же позитивного отношения к жизни. В Москве без 5:09. Далее с позитивными эмоциями нам поможет вечеринка Ретро-ФМ. Не откажите себе в удовольствии потанцевать под лучшие танцевальные хиты последних десятилетий. С 21:00 и до полуночи вас будет веселить Тимур Соколов. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличных выходных и прощаюсь до понедельника. Yeah.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
0: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Holiday, хит Мадонны, актуальный во все времена, тем более сейчас, когда рабочая неделя позади, но впереди беззаботные выходные, мы с вами планируем отдыхать, ну и, конечно же, танцевать на вечеринке Ретро-ФМ. За пультом Тимур Соколов, это я, всем привет, в ближайшие три часа буду играть для вас самые лучшие танцевальные хиты, проверенные временем. И далее у нас на горизонте «Мираж», Кармен и Сиси Кейч, ну а чуть раньше «Иванушки».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты и при чем тут «Али-Баба» и «Баба» узнаете уже завтра в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: Один из самых известных хитов румынской поп-сцены «Kylie от Accent», под которой мы, как всегда, танцуем так, как будто нас никто не видит. Ну а дальше будем зажигать и отрываться под хиты группы «Чингисхан», Юрия Антонова и Рики Мартина. 21:41 в столице. Вечеринка Ретро FM продолжается.
1: Реклама.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: песней про Рио мы завершаем первый час вечеринки Ретро-ФМ. Дальше будет еще жарче, еще горячее, прям как в Рио. В новый музыкальный час отправляемся, 21:56 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный танцевальный привет.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: One-way ticket. Для того, чтобы попасть на вечеринку Retro FM, билеты покупать не нужно. Все, что требуется, это отличное настроение и сильное желание танцевать и зажигать в компании суперзвезд мировой эстрады. Rapture только что, ну а далее живой мегамикс танцевальной музыки продолжит блестящие Mighty Dub Cats, Thomas Nevergreen и Иванушки. 22.17 в столице, меня зовут Тимур Соколов. Всем классного танцевального вечера.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
4: Совершайте покупки по бизнес-карте «Альфа-Банка» и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.

0: Слишком горячо стало на нашем импровизированном танцполе, а все потому, что из динамиков доносится жаркий хит про каракумы. Выбираемся из песчаной пустыни и танцуем дальше. Впереди Gypsy Kings, Mid May, Наташа Королева и Kim Wild. 22:42 столицы. Вечеринка Retro FM продолжается.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Реклама.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
4: Не оферта.
6: Заправляйся снова выгодно. На АЗС Силиком снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС Иликом.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радиохаб.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
9: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: сначала песня, которая поднимает настроение в любое время дня, ночи. Ну и вечером, 22.56, в столице. Мы продолжаем зажигать на вечеринке Ретро-ФМ. И в новом часе нас ждет еще больше танцевальных хитов, проверенных временем.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Нам 20 лет, и мы дарим миллион. Диалог Авто запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, срок, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

невидимые совы. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной, вы готовы. Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, несговорчивее, не сдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем. Девы, рыбы, львы, тельцы, стрельцы, весы и водолеи, скорпионы, козероги, раки, бузницы и овны. Так давайте же сорвем с улыбок мерзкие оковы. И хотя на коротке мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь.

0: Название этой группы как бы намекает нам: сегодня точно твой день, а точнее твой вечер пятницы. Провести его нужно под живой мегамикс лучшей танцевальной музыки, проверенной временем. Далее с нами Богдан Ситомир, группа Ace of Base, Maroon 5 и «Русский размер».
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
2: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: мастер-класс по тому, как нужно зажигать на танцполе. От Богдана Титомира, который завершает сегодня вечеринку Ретро-ФМ и делает это, как подобает настоящему танцору диско. На этом все, друзья. Далее встречайте Дмитрия Майорова. Я Тимур Соколов. С вами прощаюсь. Всем классных выходных. Пока.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Млечный путь.
1: Всеми проверенными путями, может, новыми, нет, маршрутами, мы официально добрались до выходных. Ничего бы не делать, нам позволительно, разрешено без всяких зазрений совести. Ну, знаете, сколько времени, точное же столичное, 18 минут первого, второе точно. Уже очень и очень скоро на Ретро-ФМ себя музыкально проявят Бонни, М, Барбара Стрейзанд, Владимир Высоцкий, Рики Повери и другие большие громкие звезды. Меня же зовут Дмитрий Майоров, от меня же всем большие привет.

о себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях

года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Любая Натали не только может быть голубоглазой, зеленоглазой по желанию, но есть риски, надо ли рисковать? Вопрос. Посмотрел новость, что смена цвета глаз стала опасным трендом у наших девчат. Изменить цвет глаз можно с помощью разрушения темного пигмента, либо посредством введения красителя в глазное яблоко. Введение большим-большим шприцом. Как так тебе представляю? Прям жутко. Обе процедуры необратимы, впоследствии можно ослепнуть и не увидеть створенной красоты. Такие дела. Делаем выводы, если что, вы и так прелестны. В столице 0 часов 43 минуты. Это Ретро ФМ, это песня из «Кавказской пленницы» и «Стит нам ближайший».
1: Ретро ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-1601-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

и соул, всем сердцем, со всей душой, по-русски говоря, и остальным нашим «я». Как-то так, целиком, полностью подходим к освоению выходных. Выдыхаем рабочие будни, вдыхаем поприятнее. В столице 0 часов 56 минут и несколько минут ожиданий. К нам на Retro FM потянется немало наших любимых музыкальных трудяг. Им-то отдыхать некогда, нужно нас развлекать.

0: Можно предположить, что для того, чтобы пробиться в команду Блонди, стать ее частью, нужно иметь натуральный блонд. Солист коллектива Дебби Харри одна за всех отдувается. Одна из тех, кто точно отмечает День блондинок 31 мая. И в целом, ну что, она оправдывает название коллектива. В столице час 42 минуты. Здесь на Red FM скоро отметится Сандра, Бонни М. И услышим один из хитов Евгения Белоусова.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро FM».

Как вариант, раунд за раундом, боремся с возможными сонными настроениями. Все благодаря музыкальной компании на Retro FM. Она не отпускает, час за часом не позволяет, радует. В столице час 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

пеленой января по масштабу. Этакие нынешние настоящие белые тополиные сугробы в столице не только не сравнятся, конечно, но наличие самого тополиного пуха на улочках и вокруг, ну, прям бросается в глаза. Аллергики, что явно вынуждены бросились принимать антигистамины, даже без этого. В Москве 2 часа 17 минут. И куда же мы на Ретро-ФМ без проверенных временем музыкальных историй? Правильно? Никуда. Скоро услышим частички творчества «Саваш», «Антик» и «Тотоко Тунио». Всем отличного!

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: начну издалека, начну фразой. Ребята, давайте жить дружно, дружно следим за новостями. Это киноновость из наших краев. Как только этому лету мы скажем «до свидания», начнутся съемки фильма про кота Леопольда. Да, получается, до него руки у киноделов дошли. Киноадаптацией будет заниматься Владислав Богуш, известный по фильму «На деревне дедушки» со Стояновым. А дат премьер, новинки и все остальное пока неизвестно. Но увидим ее, когда увидим, как говорится. Ну а здесь, на Red FM, вот-вот услышим «Скорпионс» в столице. 2 часа 42 минуты.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Занимаясь любимым делом, можно осуществить и давнюю мечту. Очень даже реально. Пенси это подтвердит. Успех именно этого его трека среди других музыкальных работ позволил музыканту построить собственный дом на берегу озера. Хорошо. Разумеется, когда все хорошо складывается. Мы с вами хорошо и хорошенько продолжаем отдыхать вместе на Ретро-ФМ столицы без пяти-три.